0: Я не сошел с ума так надо.
1: Радио Алиса Плюс. 101.6 FM.
2: Алиса Плюс.

0: 101.6 FM. Алиса Плюс.
1: Несколько потрепанных купюр авансом за билет. Зазвенел бумажник от кутюр остатками монет.

Только кофе в маленьком бистро и редкие слова. Люди улыбаются в ответ, мой запас английского на нет. Сведен как число сигарет, как часы на башне городской забили в унисон. Стрелку музыканты у дверей

радио «Алиса плюс».

Скажи, кем станем мы в конце пути? Замри и молча мне в глаза смотри. Я так хотел писать тебе все эти песни о любви, но я могу писать их только

тебя себе выдумал. Или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуями и криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину ставь крестик. А конец у игры постоянно в ничью, когда

0: Алиса Плюс. 101.6 FM.
1: Алиса Плюс.

Дверь в твое сердце хлопнула громко, больше ее не открыть. Я незнакомец, ты незнакомка, как друг без друга прожить? Пусть равнодушие льется волнами, грусти бежит водопад.

0: 101.6 FM.
1: Pareizs laiks, 6 no rīta. Доброе утро. В студии Алисы Плюс, Юрий Саукан, и новости на этот час. Завтра в Латвии пройдут выборы в 15-й сейм. Стоимость проезда в региональном общественном транспорте может вырасти на 10%. Акция по сбору зеленой массы запланирована на конец октября. Даугавпилское самоуправление наградило Анастасию Самойлову за достижения в спорте. Далее подробнее об этих новостях. Завтра, 3 октября, в Латвии пройдут выборы в 15-й сейм. Избирательные участки будут открыты с 8 часов утра до 20.00. Отправляясь на избирательный участок, с собой необходимо взять действительный паспорт гражданина Латвии или ЭИД-карту. Адреса участков в Даугавпилсе и информацию об их доступности можно найти на сайте самоуправления. Избиратели, у которых нет возможности проголосовать в день выборов 3 октября, могут это сделать сегодня на любом избирательном участке с 12 до 15 часов. Первое заседание нового 15-го сейма состоится 3 ноября. В этот же день завершатся полномочия сейма 14-го созыва. Совет по общественному транспорту поддержал регулярный пересмотр стоимости проезда в региональном общественном транспорте, предусматривающий повышение тарифа в 2027 году до 10%. Это следует из информационного доклада Министерства сообщения, направленного на согласование и опубликованного на портале правовых актов. В автотранспортной дирекции пояснили, что вопрос изменения тарифов тесно связан с выделением финансирования сети общественного транспорта на 2027 год и объемом заказа на перевозки. Если тарифы будут изменены, это коснется как автобусов, так и поездов, поскольку для обоих видов общественного транспорта действует единый тариф. Акция по сбору зеленой массы в Даугавпилсе этой осенью запланирована на конец октября или начало ноября, в зависимости от погодных условий, сообщает Управление коммунального хозяйства. В рамках акции в разных районах города будут, как всегда, размещены специальные контейнеры для сбора листьев и другой зеленой массы. В настоящее время планируется, что адреса размещения контейнеров останутся прежними, а о точном времени проведения акции жители будут проинформированы дополнительно. В четверг, 1 октября, в Даугавпилском самоуправлении поздравляли пляжную волейболистку Анастасию Самойлову за спортивные достижения, в частности, за завоеванную бронзовую медаль на чемпионате Европы 2026 года. Анастасии вручили денежную премию в размере 1707 евро. В свою очередь, тренеру Наталье Новиковой присуждена денежная премия в размере 853 евро. Напомним, с 12 по 16 августа в польском поселке Старые Яблоньки проходил чемпионат Европы по пляжному волейболу. На нем латвийский дуэт Анастасия Самойлова и Тиина Граудиня занял 3-е место. Сегодня в 11 часов и 10 минут гость программы «Диалог с городом» на радио Алисе Плюс, заместитель председателя Даугавпилской думы Игорь Прилатов. Слушайте программу на волне 101.6 FM, смотрите трансляцию в профиле Алисе Плюс Радио в социальной сети Facebook. Звоните и задавайте свои вопросы в прямом эфире по номеру телефона 654-25000. Информационная служба радио Алисе Плюс желает всем хорошего продолжения дня и уютных осенних выходных.

о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на пятницу 2 октября. Пятница принесет переменную облачность днем и облачную погоду ночью. Температура воздуха от 8 градусов ночью до 18 градусов днем. Юго-восточный ветер будет дуть в среднем со скоростью около 3 метров в секунду. Относительная влажность воздуха 76%. Вероятность осадков составит 15% как днем, так и ночью.

в ближайшем выпуске новостей. Завтра в Латвии пройдут выборы в 15-й сейм. Стоимость проезда в региональном общественном транспорте может вырасти на 10%. Акция по сбору зеленой массы запланирована на конец октября. Даугавпилское самоуправление наградило Анастасию Самойлову за достижения в спорте. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

7,6 FM. Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». На автовокзале была утеряна белая сумка в форме рюкзака. Контактный номер телефона 28 757 156. В микрорайоне «Химия» найден кошелек с документами на имя Кирилл Сафронов. Контактный номер телефона 29 959 374. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, разместить информацию можно у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?
2: Звоните 654-22-322. Алиса Плюс, Бюро находок.
3: Стесняйтесь.

0: точное время вместе с официальным порталом по сравнению кредитов e-leasings.lv. Не знаешь, где выгоднее? Надоело искать, звонить и писать? Заходи на e-leasings.lv и бесплатно узнай, кто готов предложить лучшие условия. E-leasings – портал, где кредиторы борются за твою заявку, а не наоборот. Сравни с e-leasings. Тут проще, чем в банке.
1: e-leasings.lv. Предупреждаем, заем стоит денег.

0: pareizs laiks, 7 no rīta.
1: Dobrē utrā v studiji Alise Plus, Joris Saukāns i novesti na ētad čas. Zavtra v Latviji praidūt vybari v 15.7. Stojimest praiezda v regionalnam apšestvenam transporte možet vyrasti na 10%. Akcija po zboru zelenai masy zaplanirovana na konec oktября. Daugavpilskoje samouprawlenie nagradila Anastasiju Samoilovu za dostižėnia v sporte. Dalie podrobnie ob etih novostiach. Завтра, 3 октября, в Латвии пройдут выборы в 15.7. Избирательные участки будут открыты с 8 часов утра до 20.00. Отправляясь на избирательный участок, с собой необходимо взять действительный паспорт гражданина Латвии или ЭИД-карту. Адреса участков в Даугавпилсе и информацию об их доступности можно найти на сайте самоуправления. Избиратели, у которых нет возможности проголосовать в день выборов 3 октября, могут это сделать сегодня на любом избирательном участке с 12 до 15 часов. Первое заседание нового 15-го сейма состоится 3 ноября. В этот же день завершатся полномочия сейма 14-го созыва. Совет по общественному транспорту поддержал регулярный пересмотр стоимости проезда в региональном общественном транспорте, предусматривающий повышение тарифа в 2027 году до 10%. Это следует из информационного доклада Министерства сообщения, направленного на согласование и опубликованного на портале правовых актов. В автотранспортной дирекции пояснили, что вопрос изменения тарифов тесно связан с выделением финансирования сети общественного транспорта на 2027 год и объемом заказа на перевозки. Если тарифы будут изменены, это коснется как автобусов, так и поездов, поскольку для обоих видов общественного транспорта действует единый тариф. Акция по сбору зеленой массы в Даугавпилсе этой осенью запланирована на конец октября или начало ноября, в зависимости от погодных условий, сообщает Управление коммунального хозяйства. В рамках акции в разных районах города будут, как всегда, размещены специальные контейнеры для сбора листьев и другой зеленой массы. В настоящее время планируется, что адреса размещения контейнеров останутся прежними, а о точном времени проведения акции жители будут проинформированы дополнительно. В четверг, 1 октября, в Даугавпилском самоуправлении поздравляли пляжную волейболистку Анастасию Самойлову за спортивные достижения, в частности за завоеванную бронзовую медаль на чемпионате Европы 2026 года. Анастасии вручили денежную премию в размере 1707 евро. В свою очередь тренеру Наталье Новиковой присуждена денежная премия в размере 853 евро. Напомним, с 12 по 16 августа в польском поселке Старые Яблоньки проходил чемпионат Европы по пляжному волейболу. На нем латвийский дуэт Анастасия Самойлова и Тина Граудиня занял 3 место. Сегодня в 11 часов и 10 минут гость программы «Диалог с городом» на радио Алисе Плюс, заместитель председателя Даугавпилской думы Игорь Прилатов. Слушайте программу на волне 101.6 FM, смотрите трансляцию в профиле Алисе Плюс Радио в социальной сети Facebook. Звоните и задавайте свои вопросы в прямом эфире по номеру телефона 654-25000. Информационная служба радио Алисе Плюс желает всем хорошего продолжения дня и уютных осенних выходных.

о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на пятницу 2 октября. Пятница принесет переменную облачность днем и облачную погоду ночью. Температура воздуха от 8 градусов ночью до 18 градусов днем. Юго-восточный ветер будет дуть в среднем со скоростью около 3 метров в секунду. Относительная влажность воздуха 76%. Вероятность осадков составит 15% как днем, так и ночью.

0: Trešais mēģinājums. 2. Oktobrī, 2018. Daugavpils Lokomotīvas stadionā, Latvijas atklātais čempionāts Spīdvejā. Vismaz 4 pretendenti uz titulu starp pieaugušajiem un tikpat starp junioriem. Mūs gaida aizraujošas un neprognozējamas sezonas pēdējās sacensības ar Latvijas un ārzemju spīdvejistu piedalīšanos. Tiekamies 2. Oktobrī, 2018. Spīdvejā, 5. vakarā, Lokomotīvas stadionā. Stadiona kasas atvērtas 2. oktobrī no 2010.
1: Реклама для предпринимателей.
2: Почему такая грустная?
3: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
4: Знаешь, у акционерного общества Латвии с кредитными полизипс программа есть решение по займам для непредвиденных ситуаций. Однажды они сами мне позвонили, и в моем случае их предложение оказалось лучше всех остальных кредитных предложений.
3: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитными полизипс программа. Их сайт lkpp.lv.
4: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
5: Даже 1 евро может помочь тому, кому сейчас трудно. Устетибасфондс поддерживает детей и подростков, семьи в трудной ситуации, людей с инвалидностью и пожилых. Вы можете помочь. Оставьте пожертвование в наших урнах в магазинах «Мего», в торговом парке «Соло», в торговом центре «Диттон» в павильонах «Галерея» и «Заляй Стыргус», а также в гипермаркете «Рими» возле Олимпийского центра в Даугавпилсе. Когда увидите стенд для пожертвований с названием «Устицибасфонс», вспомните – ваша помощь важна. Вместе мы дарим надежду.
6: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее. Алиса Плюс.

0: Лавацио с новой грандиозной программой возвращаются 10 итальянских тенеров в сопровождении большого симфонического оркестра из более чем 40 музыкантов. Живой звук, мировые хиты и самые красивые праздничные мелодии прозвучат 16 декабря в Ата-центре в Риге и 21 декабря в Даугавпилсе. Билеты на Билишу-сервис.
1: Мэнес Аптека советует. В октябре на продукцию бренда ГАМ скидки до 40%. Высококачественные продукты ГАМ для различных потребностей в уходе за полостью рта, от чистки зубов до ухода за деснами и ортодонтическим уходом. Предложение действительно при наличии карты Веселыба. Мэнес Аптека. Рецепт твоего здоровья.
2: Veikalos top lielā loterija ir sākusies! Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro! Tici un veiksmi uztiesies! Uzzini vairāk e-top LV!
3: No 23. septembra līdz 6. oktobrim ar mans top karti biespiens limbažu piens 9% 170 gramu 95 centi un skābais krējums valmiera 20% 450 gramu 1 eiro 49 centi.
2: Loterijas atļaujas numurs 9053.
4: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
5: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
6: Как же хорошо, когда все хорошо.
7: Алиса Плюс.

ближайшем выпуске новостей. В Даугавпилсе начинается масштабная реконструкция моста Единства. Даугавпилсская региональная больница объявляет конкурс на получение стипендии самоуправления для будущих врачей. Цены на пеллеты в Латвии выросли почти на 50%. В Латвию поступили интраназальные вакцины против гриппа для детей, входящих в группу риска. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

0: Ревизор Сергея Голомазова уже едет в Даугавпилс. Чиновникам приготовиться, остальным занять места в зале. Артур Смольянинов, Юлия Аук, Кирилл Сафонов, Шамиль Хаматов и другие в острые современные комедии о власти, страхе и большом самообмане. 23 октября в 19 часов. Даугавпилский дворец культуры. Только один спектакль. Билеты на revizortheater.com и в Билишу сервис. Не ждите настоящего ревизора. Приходите на нашего.
1: Par elektromobīļiem bieži saka, tā ir mode. Bet 2025. gadā Eiropas Savienībā tika pārdoti vairāk elektroauto nekā benzīna automašīnu. Ne prognozēs, reālos darījumos. Gada laikā gandrīz 2 miljoni jaunu elektroauto nonāca uz Eiropas ceļiem. Un šie skaitļi auga, kamēr benzīna un dīzeļa auto samazinās. Mode pāriet, skaitļi paliek. Zaļā mobilitāte balstās nevis sajūtās, bet ekonomikā un drošībā. Zaļā mobilitāte sākas ar izvēli. Tava izvēle ietekmē nākotni.
2: Katram metālam ir savs stāsts. Caurule, kas reiz bija daļa no mājas. Disks, kas nobraucis tūkstošiem kilometru. Dzels, kas pārāk ilgi gulējis bez pielietojuma. Taču metāls nekad nav vienkārši vecs. VT Lom to precīzi nosver un pārvērš naudā. VT Lom, Dunduru ielā 5E, Taurunis 255-06-255.
3: Выгодные предложения недели от Гентарум Мебелес. Скидка 15% на определенные категории товаров. Скидка 50% на ортопедические матрасы Nova Sleep. Скидка 30% на коллекции прошлого года. Делите покупку на 6 равных платежей. Без предоплаты, без переплаты. Покупайте также онлайн. Gentarumebelas.lv.
4: В связи с расширением производства компания Ceram Optec, расположенная в Ливанах, приглашает на работу фрезеровщиков, операторов и техников по производству изделий из оптического волокна со среднетехническим образованием и опытом работы на производстве. Обеспечиваем доставку сотрудников из Даугавпилса и Екапилса. Предлагаем медицинскую страховку и другие бонусы. Более подробная информация о вакансиях на портале CV Online. Справки по телефону 653-07-219.
5: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

темными ночами бьемся все в те же стены, чтобы хоть на час выйти из системы. Ты теперь в сердце джентльмена, к тебе ехал, пролетел на красный, за мной сирены. Мы с тобой синхронизируем.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». На автовокзале была утеряна белая сумка в форме рюкзака. Контактный номер телефона 28 757 156. В микрорайоне Химия найден кошелек с документами на имя Кирилл Сафронов. Контактный номер телефона 29 959 374. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, разместить информацию можно у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Дзинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

0: точное время вместе с официальным порталом по сравнению кредитов e-leasings.lv. Не знаешь, где выгоднее? Надоело искать, звонить и писать? Заходи на e-leasings.lv и бесплатно узнай, кто готов предложить лучшие условия. E-leasings – портал, где кредиторы борются за твою заявку, а не наоборот. Сравни с e-leasings. Тут проще, чем в банке.
1: e-leasings.lv. Предупреждаем, заем стоит денег.

0: Точное время 8 часов.
1: Доброе утро. В студии Алиса Плюс, Юрий Салканс и новости на этот час. В Даугавпилсе начинается масштабная реконструкция моста Единства. Даугавпилсская региональная больница объявляет конкурс на получение стипендии самоуправления для будущих врачей. Цены на пеллеты в Латвии выросли почти на 50%. В Латвию поступили интраназальные вакцины против гриппа для детей, входящих в группу риска. Далее подробнее об этих новостях. В Даугавпилсе начинается масштабная реконструкция моста Единства. Городские власти заключили договор на проведение строительных работ, стоимость которых составит 7,2 миллионов евро без учета НДС. Примечательно, что большую часть этой суммы самоуправлению удалось привлечь из государственного бюджета. Проект рассчитан на 2 строительных сезона. По словам мэра Андрея Элкснинча, главная задача – не допустить транспортного коллапса и не разделять город на 2 части на время ремонта. Для этого рядом с железнодорожным мостом установят временный 2-полосный мост, куда перенаправят основной поток транспорта. При этом на самом мосту Единства сохранят движение для общественного транспорта, оперативных служб и пешеходов. При благоприятном уровне воды в Даугаве временную переправу планируют смонтировать уже в этом году, чтобы протестировать конструкцию до начала эксплуатации. Даугавпилсская региональная больница объявляет конкурс на получение стипендии самоуправления для будущих врачей. На финансовую поддержку имеют право студенты, заключившие с медучреждением договор о сотрудничестве. Выплаты доступны двум категориям учащихся – резидентам, которые осваивают востребованные специальности, утвержденные городской думой, а также студентам-медикам, начиная с 5 курса. Речь идет о программах 2 уровня высшего профессионального образования. Исключение составляют лишь будущие стоматологи. Они претендовать на стипендию не смогут. Конкурс продлится до 31 октября. В сентябре цены на пеллеты и древесную щепу были на 40-50% выше, чем годом ранее, сообщил главный экономист банка «Цитадель» Карлс Пургайлс. Еще заметнее, по его словам, подорожал природный газ в Европе. Цена на бирже более чем в 2 раза выше уровня годичной давности. Экономист предупреждает, что рост расходов в предстоящем отопительном сезоне почувствуют все домохозяйства. Однако размер дополнительных затрат будет зависеть от типа и площади жилья, его энергоэффективности, системы отопления и используемого топлива. Подорожание газа может также усилить колебания цен на электричество. В отдельные периоды газ по-прежнему играет важную роль в производстве электроэнергии. На этой неделе в Латвию поступили предназначенные для детей, входящих в группы риска, интраназальные вакцины против гриппа. Поясним, что интраназальные вакцины вводятся непосредственно на слизистую оболочку полости носа. Учреждения уже начали их заказывать. Вакцины против гриппа, предназначенные для жителей в возрасте от 60 лет, планируется получить до 16 октября, а остальные вакцины против гриппа до 13 ноября. Как сообщалось ранее, в сентябре в Латвии были лабораторно подтверждены первые случаи гриппа в этом сезоне. Инфектологи отмечают, что циркуляция гриппа в этом году началась рано, и эпидемия гриппа также может начаться раньше, чем обычно. Сегодня в 11 часов и 10 минут гость программы «Диалог с городом» на радио «Алисе Плюс» заместитель председателя Даугавпилсской думы Игорь Прилатов. Слушайте программу на волне 101,6 FM, смотрите трансляцию в профиле «Алисе Плюс Радио» в социальной сети Facebook, звоните и задавайте свои вопросы в прямом эфире по номеру телефона 654-25000. А новостная служба радиостанции «Алисе Плюс» желает всем доброго продолжения дня и теплых осенних выходных.

0: о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на пятницу 2 октября. Пятница принесет переменную облачность днем и облачную погоду ночью. Температура воздуха от 8 градусов ночью до 18 градусов днем. Юго-восточный ветер будет дуть в среднем со скоростью около 3 метров в секунду. Относительная влажность воздуха 76%. Вероятность осадков составит 15% как днем, так и ночью.
1: Крестьянское хозяйство «Аузинес» продает продовольственный картофель сортов «Винета», «Сарая» и «Джели» по цене 30 центов за килограмм. Картофель среднего размера – 20 центов за килограмм. Доставка в Даугавпилс при заказе от 100 килограмм. Звоните в любое время – 29 11 74 00. 29 11 74 00.
2: Все мы изначально. Чайники с мечтами нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

скрывать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Детский дворец культуры отмечает свой день рождения и приглашает на зажигательный диско-бал. Любимые хиты, огни танцпола, конкурсы, сюрпризы и призы в течение всего вечера. Собирайте друзей, бронируйте столик заранее и не забудьте свою корзиночку. Танцуем и празднуем до часу ночи. Билеты по цене 10 евро. Приобретайте на Билишу Парадизе. 24 октября, 20.00. Дворец культуры Даугавпилса, Смилшу, 92. День рождения бывает раз в году. Приходите праздновать вместе!
1: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
2: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
1: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29-50-40-89.
2: 29-50-40-89.
3: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролип Комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: В Даугавпилсе открылась новая клиника «Урагин». Современная частная клиника урологии и гинекологии по адресу улица Райня, 26Б. В клинике ведет прием гинеколог Алла Александрова. Доступны консультации гинеколога, гинекологическое УЗИ и УЗИ для беременных. Записаться на прием можно по телефону 202-203-03. Подробная информация об услугах и врачах доступна на сайте uragin.lv. Медицинское учреждение приспособлено для оказания медицинских услуг к людям с функциональными нарушениями.
5: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

ближайшем выпуске новостей. Завтра в Латвии пройдут выборы в 15-й сейм. Стоимость проезда в региональном общественном транспорте может вырасти на 10%. Акция по сбору зеленой массы запланирована на конец октября. Даугавпилское самоуправление наградило Анастасию Самойлову за достижения в спорте. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс». Слушайте сегодня в 11 и 15 часов.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». На автовокзале была утеряна белая сумка в форме рюкзака. Контактный номер телефона 28 757 156. В микрорайоне Химия найден кошелек с документами на имя Кирилл Сафронов. Контактный номер телефона 29 959 374. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, разместить информацию можно у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

0: Я просто умру.
1: Точное время вместе с официальным порталом по сравнению кредитов elizings.lv. Не знаешь, где выгоднее? Надоело искать, звонить и писать? Заходи на elizings.lv и бесплатно узнай, кто готов предложить лучшие условия. Elizings – портал, где кредиторы борются за твою заявку, а не наоборот. Сравни с Elizings. Тут проще, чем в банке.
2: elizings.lv. Предупреждаем, заем стоит денег.

0: Точное время 9 часов утра.
1: Доброе утро. В студии Алиса Плюс, Юрий Салканц и новости на этот час. Завтра в Латвии пройдут выборы в 15-й сейм. Стоимость проезда в региональном общественном транспорте может вырасти на 10%. Акция по сбору зеленой массы запланирована на конец октября. Долгопольское самоуправление наградило Анастасию Самойлову за достижения в спорте. Далее подробнее об этих новостях. Завтра, 3 октября, в Латвии пройдут выборы в 15-й сейм. Избирательные участки будут открыты с 8 часов утра до 20.00. Отправляясь на избирательный участок, с собой необходимо взять действительный паспорт гражданина Латвии или ЭИД-карту. Адреса участков в Даугавпилсе и информацию об их доступности можно найти на сайте самоуправления. Избиратели, у которых нет возможности проголосовать в день выборов 3 октября, могут это сделать сегодня на любом избирательном участке с 12 до 15 часов. Первое заседание нового 15-го сейма состоится 3 ноября. В этот же день завершатся полномочия сейма 14-го созыва. Совет по общественному транспорту поддержал регулярный пересмотр стоимости проезда в региональном общественном транспорте, предусматривающий повышение тарифа в 2027 году до 10%. Это следует из информационного доклада Министерства сообщения, направленного на согласование и опубликованного на портале правовых актов. В автотранспортной дирекции пояснили, что вопрос изменения тарифов тесно связан с выделением финансирования сети общественного транспорта на 2027 год и объемом заказа на перевозки. Если тарифы будут изменены, это коснется как автобусов, так и поездов, поскольку для обоих видов общественного транспорта действует единый тариф. Акция по сбору зеленой массы в Даугавпилсе этой осенью запланирована на конец октября или начало ноября, в зависимости от погодных условий, сообщает Управление коммунального хозяйства. В рамках акции в разных районах города будут, как всегда, размещены специальные контейнеры для сбора листьев и другой зеленой массы. В настоящее время планируется, что адреса размещения контейнеров останутся прежними, а о точном времени проведения акции жители будут проинформированы дополнительно. В четверг, 1 октября, в Даугавпилском самоуправлении поздравляли пляжную волейболистку Анастасию Самойлову за спортивные достижения, в частности, за завоеванную бронзовую медаль на чемпионате Европы 2026 года. Анастасии вручили денежную премию в размере 1707 евро. В свою очередь, тренеру Наталье Новиковой присуждена денежная премия в размере 853 евро. Напомним, с 12 по 16 августа в польском поселке Старые Яблоньки проходил чемпионат Европы по пляжному волейболу. На нем латвийский дуэт Анастасия Самойлова и Тиина Граудиня занял 3-е место. Сегодня в 11 часов и 10 минут гость программы «Диалог с городом» на радио Алисе Плюс, заместитель председателя Даугавпилской думы Игорь Прилатов. Слушайте программу на волне 101.6 FM, смотрите трансляцию в профиле Алисе Плюс Радио в социальной сети Facebook. Звоните и задавайте свои вопросы в прямом эфире по номеру телефона 654-25-000. Информационная служба радио «Алиса Плюс» желает всем хорошего продолжения дня и уютных осенних выходных.

о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на пятницу 2 октября. Пятница принесет переменную облачность днем и облачную погоду ночью. Температура воздуха от 8 градусов ночью до 18 градусов днем. Юго-восточный ветер будет дуть в среднем со скоростью около 3 метров в секунду. Относительная влажность воздуха 76%. Вероятность осадков составит 15% как днем, так и ночью.

0: домой? Или, может, еще посидим? С террасы не хочется уходить, когда на ней так уютно. Террасные маркизы, мягкие окна и перголы от Intthome. Для завтраков на свежем воздухе, встреч с друзьями и вечеров, которые хочется продлить. Подберите решение для своей террасы, и пусть любимое место для отдыха будет прямо у дома. По всем вопросам звоните 654-22-110 или приходите. Даугавпилс, Саулас, 57. Intthome. Еще по чашечке. Еще посидим.
1: Новый сезон в tavotechnika.lv. Провожаем лето с хорошими скидками. Сентябрь, октябрь и ноябрь. Скидка -30% на всю садовую технику. Газонокосилки, триммеры, бензопилы, культиваторы и многое другое. Ждем вас в Даугавпилсе. Улица Оду, 10. tavotechnika.lv. Не упусти скидку. Забери свою технику по выгодной цене.
2: Выгодные предложения недели от Gintarum Mebeles. Скидка 15% на определенные категории товаров. Скидка 50%. Скидка 50% на ортопедические матрасы Nova Sleep. Скидка 30% на коллекцию.

0: Третья попытка. 2 октября в 16 часов на стадионе «Локомотив» Даугавпилсе открытый чемпионат Латвии по спидвею. Как минимум 4 претендента на титул конкуренции среди взрослых и столько же среди юниоров. Нас ждут непрогнозируемые и захватывающие соревнования, последние в этом сезоне с участием латвийских и зарубежных мастеров спидвея. Встречаемся 2 октября в 18 часов на стадионе «Локомотив». Касса стадиона открыта 2 октября с 10 часов утра.
1: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2!
2: 18 октября в Даугавпилсском дворце культуры состоится уже третий благотворительный концерт, где любимая музыка объединяет людей ради доброго дела. На сцене Елена Барель, ансамбль «Раздолье», хор «Малиновый звон», танцевальный коллектив «Узоры», Максим Крылов, балетная студия «Антре Дэнс», музыканты-аккомпаниаторы «Алмаз Шагапов», Ольга Гончарова и Юрий Каспер. Знакомые песни, яркие выступления и теплая атмосфера. И все это в поддержку строительства Староверского скита в Ливанском крае. Встречаемся на концерте 18 октября в 14.00 в Даугавпилском дворце культуры.
3: Šodien mēnesis aptiekās visā kosmētikā 30% atlaide. Biodarma Vichy, Eucerin, La Roche-Posay, Elementre un citu zīmolu kosmētika šodien izdevīgāk. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
4: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
5: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма Everl. Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Everl Daugavpils. Февруара 20. Телефон 654-40-560.
6: Все лучше, чем кажется.
7: Настройтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

ближайшем выпуске новостей. В Даугавпилсе начинается масштабная реконструкция моста Единства. Даугавпилсская региональная больница объявляет конкурс на получение стипендии самоуправления для будущих врачей. Цены на пеллеты в Латвии выросли почти на 50%. В Латвию поступили интраназальные вакцины против гриппа для детей, входящих в группу риска. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

присоединяйтесь сегодня с 12 до 15 часов к программе поздравлений на волне радио «Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или Ватсап 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». На автовокзале была утеряна белая сумка в форме рюкзака. Контактный номер телефона 28-757-156. В микрорайоне «Химия» найден кошелек с документами на имя Кирилл Сафронов. Контактный номер телефона 29-959-374. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, разместить информацию можно у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

точное время вместе с официальным порталом по сравнению кредитов e-leasings.lv. Не знаешь, где выгоднее? Надоело искать, звонить и писать? Заходи на e-leasings.lv и бесплатно узнай, кто готов предложить лучшие условия. e-leasings – портал, где кредиторы борются за твою заявку, а не наоборот. Сравни с e-leasings. Тут проще, чем в банке. e-leasings.lv. Предупреждаем. Заем стоит денег.

0: Точное время 10 часов утра.
1: Доброе утро. В студии Алисы Плюс, Юрий Салканс и новости на этот час. В Даугавпилсе начинается масштабная реконструкция моста Единства. Даугавпилсская региональная больница объявляет конкурс на получение стипендии самоуправления для будущих врачей. Цены на пеллеты в Латвии выросли почти на 50%. В Латвию поступили интраназальные вакцины против гриппа для детей, входящих в группу риска. Далее подробнее об этих новостях. В Даугавпилсе начинается масштабная реконструкция моста Единства. Городские власти заключили договор на проведение строительных работ, стоимость которых составит 7,2 миллионов евро без учета НДС. Примечательно, что большую часть этой суммы самоуправлению удалось привлечь из государственного бюджета. Проект рассчитан на 2 строительных сезона. По словам мэра Андрея Элксненча, главная задача – не допустить транспортного коллапса и не разделять город на 2 части на время ремонта. Для этого рядом с железнодорожным мостом установят временный 2-полосный мост, куда перенаправят основной поток транспорта. При этом на самом мосту Единства сохранят движение для общественного транспорта, оперативных служб и пешеходов. При благоприятном уровне воды в Даугаве временную переправу планируют смонтировать уже в этом году, чтобы протестировать конструкцию до начала эксплуатации. Даугавпилсская региональная больница объявляет конкурс на получение стипендии самоуправления для будущих врачей. На финансовую поддержку имеют право студенты, заключившие с медучреждением договор о сотрудничестве. Выплаты доступны двум категориям учащихся – резидентам, которые осваивают востребованные специальности, утвержденные городской думой, а также студентам-медикам, начиная с 5 курса. Речь идет о программах 2 уровня высшего профессионального образования. Исключение составляют лишь будущие стоматологи. Они претендовать на стипендию не смогут. Конкурс продлится до 31 октября. В сентябре цены на пеллеты и древесную щепу были на 40-50% выше, чем годом ранее, сообщил главный экономист банка «Цитадель» Карлис Пургайлис. Еще заметнее, по его словам, подорожал природный газ в Европе. Цена на бирже более чем в 2 раза выше уровня годичной давности. Экономист предупреждает, что рост расходов в предстоящем отопительном сезоне почувствуют все домохозяйства. Однако размер дополнительных затрат будет зависеть от типа и площади жилья, его энергоэффективности, системы отопления и используемого топлива. Подорожание газа может также усилить колебания цен на электричество. В отдельные периоды газ по-прежнему играет важную роль в производстве электроэнергии. На этой неделе в Латвию поступили предназначенные для детей, входящих в группы риска, интраназальные вакцины против гриппа. Поясним, что интраназальные вакцины вводятся непосредственно на слизистую оболочку полости носа. Учреждения уже начали их заказывать. Вакцины против гриппа, предназначенные для жителей в возрасте от 60 лет, планируется получить до 16 октября, а остальные вакцины против гриппа до 13 ноября. Как сообщалось ранее, в сентябре в Латвии были лабораторно подтверждены первые случаи гриппа в этом сезоне. Инфектологи отмечают, что циркуляция гриппа в этом году началась рано, и эпидемия гриппа также может начаться раньше, чем обычно. Сегодня в 11 часов и 10 минут гость программы «Диалог с городом» на радио «Алисе Плюс» заместитель председателя Даугавпилсской думы Игорь Прилатов. Слушайте программу на волне 101,6 FM, смотрите трансляцию в профиле «Алисе Плюс Радио» в социальной сети Facebook, звоните и задавайте свои вопросы в прямом эфире по номеру телефона 654-25000. А новостная служба радиостанции «Алисе Плюс» желает всем доброго продолжения дня и теплых осенних выходных.

0: о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на пятницу 2 октября. Пятница принесет переменную облачность днем и облачную погоду ночью. Температура воздуха от 8 градусов ночью до 18 градусов днем. Юго-восточный ветер будет дуть в среднем со скоростью около 3 метров в секунду. Относительная влажность воздуха 76%. Вероятность осадков составит 15% как днем, так и ночью.
1: Крестьянское хозяйство «Аузинес» продает продовольственный картофель сортов «Винета», «Сарая» и «Джели» по цене 30 центов за килограмм. Картофель среднего размера – 20 центов за килограмм. Доставка в Даугавпилс при заказе от 100 килограмм. Звоните в любое время – 29 11 74 00. 29 11 74 00.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: šajiem tik pat starp junioriem. Mūs gaida aizraujošas un neprognozējamas sezonas pēdējās sacensības ar Latvijas un ārzemju speedveistu piedalīšanos. Tiekamies 2. Oktobrī, 2018. Speedveja piekdienas vakarā Lokomotīvas stadionā. Stadiona kases atvērtas 2. Oktobrī no 2010.
1: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке. Зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролип Комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 1. Līdz 5. Oktobrim Cāļa puspārni Gardie Ķekava 1 kg 3,99 €. Vītināta desa Fuet Espanjol El Pozo 270 gramu vienības par vienas cenu 3,59 €. Saldumiem Rošēn 20% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
3: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Rituals». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Rituals». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
4: Ne jautā, ko internets var dot tev. Jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
5: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
6: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Кристопанс. Депутат Европейского парламента. Патриоты Европы. По понедельникам в 10.30 и в 15.30. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии. Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
1: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
2: Как же хорошо, когда все хорошо.
3: Алиса Плюс.

задачен. А ты мне говоришь, что тебя я не люблю. И твои чувства уже давно близятся к нулю. Я вроде бы не дура, а ты вроде не дурак. Но все идет не так.

Радио Алиса Плюс. 101.6 FM.

Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс». Слушайте сегодня в 11 и 15 часов.

0: спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные люди.
1: 101.6 FM.
2: Алиса Плюс.
1: Алиса Плюс.

0: Третья попытка. 2 октября в 16 часов на стадионе «Локомотив» Догопилсы открытый чемпионат Латвии по спидвею. Как минимум 4 претендента на титул конкуренции среди взрослых и столько же среди юниоров. Нас ждут непрогнозируемые и захватывающие соревнования, последние в этом сезоне с участием латвийских и зарубежных мастеров спидвея. Встречаемся 2 октября в 18 часов на стадионе «Локомотив». Касса стадиона открыта 2 октября с 10 часов утра.
1: Ревизор Сергея Голомазова уже едет в Даугавпилс. Чиновникам приготовиться. Остальным занять места в зале. Артур Смолянинов, Юлия Аук, Кирилл Сафонов, Шамиль Хаматов и другие в острые современные комедии о власти, страхе и большом самообмане. 23 октября в 19 часов. Даугавпилский дворец культуры. Только один спектакль. Билеты на revizortheater.com и в Билишу сервис. Не ждите настоящего ревизора. Приходите на нашего.
2: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
3: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
4: Акционерное общество «Латвийс кредитнемей полидзības программа». Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на приобретение производственного оборудования, ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Внимание! Мы часто превосходим другие кредитные предложения. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lb. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
5: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 21. Oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Fino un Subaki 40% atlaide. Sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Sun by Me atlaides līdz 40%. Sejas kopšanas līdzekļiem Manjo atlaides līdz 45%. Maxima.
6: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

101 и 6 FM. Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». На автовокзале была утеряна белая сумка в форме рюкзака. Контактный номер телефона 28-757-156. В микрорайоне «Химия» найден кошелек с документами на имя Кирилл Сафронов. Контактный номер телефона 29-959-374. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, разместить информацию можно у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

твоих объятий, как ты в слезах сказала: «Одиссея, буду ждать тебя, не плачь, моя царица». Я ведь дал обет, скоро вернусь, и ты прождала меня 20 лет. Помню, как ты сказала: «Цезарь, постой, я видела сон плохой, но если послушал, был бы не собой». Когда пруд всадил мне нож в спину сквозь всю эту боль, я понял, как же ты была права, моя любовь. Наша любовь сквозь века и эпохи, до последнего вздоха. Год 2024, на подлете к Марсу я все же решил подсесть к тебе. Девушка, извините, мы где-то виделись уже.

0: радио «Алиса Плюс».
1: Дай сигарету, я ее докурю. Даю

0: точное время 11 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Осенью в саду начинается большая уборка. Листья сгребаем, собираем в мешки и стараемся оставить участок идеально чистым. Но оказывается, не всю листву стоит убирать. У микрофона Юлия Сергачева, и сегодня полезные советы будут от Управления охраны природы Латвии. Опавшие листья – это не просто мусор. В них и под ними зимуют насекомые и другие маленькие обитатели сада, а сама листва постепенно разлагается и возвращает почве питательные вещества. Поэтому не обязательно сгребать все до последнего листочка. Часть можно оставить под деревьями, кустами и живыми изгородями. Такой естественный слой помогает почве сохранять влагу и защищает ее от непогоды. А еще в каком-нибудь укромном уголке сада можно собрать небольшую кучку листьев. Зимой она станет убежищем для насекомых. Если же листьев слишком много, их можно отправить в компост или использовать для приготовления листового перегноя. Так что осенью не обязательно превращать сад в стерильную площадку. Немного листьев можно оставить природе, она сама знает, что с ними делать. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Малость осеннего беспорядка саду только на пользу.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на пятницу 2 октября. Пятница принесет переменную облачность днем и облачную погоду ночью. Температура воздуха от 8 градусов ночью до 18 градусов днем. Юго-восточный ветер будет дуть в среднем со скоростью около 3 метров в секунду. Относительная влажность воздуха 76%. Вероятность осадков составит 15% как днем, так и ночью.

0: Длительная реклама.
1: Диалог с городом. На радио Алиса Плюс.
2: День добрый, уважаемые радиослушатели. На волнах радио Алиса Плюс начинается программа «Диалог с городом». Меня зовут Сергей Каратеев, и ближайшие полчаса у нас с вами, уважаемые радиослушатели, есть возможность задавать вопросы власти. Заместитель председателя Даугавпилской городской думы Игорь Прилатов в нашей студии. Здравствуйте, Игорь.
3: Лабден, Сергей Миклаусейтая. Добрый день, уважаемые слушатели.
2: Я приглашаю наших радиослушателей звонить в эфир, задавать вопросы, которые вы давно хотели задать власти, и у нас с вами будет возможность услышать на них ответы. Полчаса в нашем распоряжении, а мы начнем с того, что самоуправление продолжает проект по обновлению муниципального жилого фонда. Какие работы сейчас проводятся в муниципальных квартирах?
3: Эти работы мы выполняем каждый год. Это непрерывный процесс. И здесь нужно разделить вопрос, наверное, на две части, что непрерывно мы его выполняем за счет самоуправления. И то, о чем вы говорите, это уже часть касается европейского софинансирования. И в рамках данного проекта будет отремонтировано 11 квартир, 7 из которых будут оборудованы для детей, для жителей и с проблемами зрения. Эти квартиры будут иметь специфичный ремонт, будут использоваться тактильные надписи, контрастная краска, и в данных квартирах будут заменены дверные и оконные блоки, будет отремонтированы потолок, инженерные коммуникации, электричество, водопровод, канализация, сантехнические работы, и где-то также будут оборудованы столешницы на кухне. И, в принципе, вот это вот весь спектр работ, которые будут выполнены в рамках проекта по этим 11 квартирам. А так, в основном, задача самоуправления — обеспечить всем необходимым для проживания. И мы это выполняем. И с каждым годом количество людей, стоящих на очереди, сокращается.
2: Как эта очередь сегодня выглядит? Сколько там людей?
3: Она каждый день, каждую неделю меняется, в зависимости от того, люди, во-первых, сейчас очень активно выкупают жилье муниципальное, участвуют в аукционах, и большинство из них уже обретают свое собственное жилье. Собственно говоря,

0: свою квартиру через аукцион и получить ее в собственность.
1: По кадастру, по стоимости кадастра?
0: По рыночной стоимости. Каждая квартира проходит через жилищную комиссию, где комиссия уже утверждает начальную сумму аукциона, благодаря еще и дополнительно оценке сертифицированного специалиста по оценке недвижимости.
1: А если человек живет в этой квартире, арендует, инициировал, чтобы он мог ее купить, и кто-то другой ее купил, такое бывает?
0: Ну,
1: или есть право первой руки у него?
0: Тут я не отвечу по поводу права первой руки, но в целом каких-то таких прецедентов или нареканий от горожан пока не было.
1: 654-2530, номер телефона прямого эфира. Приглашаю наших радиослушателей присоединяться. Игорь Прилатов, заместитель председателя Даугавпилсской городской думы, сегодня в нашем эфире, и вы можете принять в нем участие. В двух зданиях самоуправления планируется установить солнечные панели и электростанции. Это что за проект такой и что он даст самоуправлению?
0: Самоуправление из года в год ищет пути и варианты решений с целью экономии и, наверное, альтернатив экономии электроэнергии, тепла на территории нашего города. И эти проекты не без исключения. В рамках данных проектов будет получено финансирование европейских фондов в размере 100 тысяч на каждый объект. Плюс ко всему доля софинансирования будет 25%. В рамках данного проекта планируется, что каждое из зданий, это здание Драудзига Айтенайма на виду школы, бывшей 16-й средней школы, авеню 40 на Новом Форштадте, и на Австропак здание пансионата по адресу 18-го номера 354А. И в обоих случаях мы планируем, что экономия будет в год порядка 5-6 тысяч. В целом это покажет хорошую тенденцию, и через 5 лет мы полностью окупим проект и выйдем в плюс.
1: 654-2530, номер телефона прямого эфира. Еще про реконструкцию поговорим. Дом Единства, продолжается реконструкция. Уже завершен ремонт многофункционального зала. Какие там еще работы планируются?
0: Многофункциональный зал, как вы упомянули, уже отремонтирован. Зал Black Box, бывший бонус-клуб внизу в подвале, который был. Там сейчас производятся работы. Работы выполнены порядка на 20%. Параллельно ведутся работы со стороны улицы Саулас на лестничной клетке. Там будет оборудован лифт. И остаются еще мелкие фасадные работы. Буквально неделю назад, 27 сентября, была объявлена большая закупка, большой конкурс, в рамках которой планируется заменить кровлю на Доме Единства, установить вентиляционные агрегаты, отремонтировать фасад внутри дворовой территории и также доступность среды. Данный проект был долгожданным, поскольку он существенно повлияет на экономию коммунальных средств, а также на условия труда и дачи концертов наших деятелей культуры.
1: С крышей там все в порядке? Была информация, что там где-то что-то протекало?
0: С крышей локально все отремонтировано, но в целом крыша уже нуждается в капитальном ремонте. И очень
1: в рамках
0: нуждается,
1: этого проекта нет?
0: В рамках проекта это будет отремонтировано, и в рамках проекта, конечно же, будут отремонтированы конструктивные элементы крыши, которые уже немного подгнили.
1: 654-2530, номер телефона прямого эфира. Приглашаю наших радиослушателей присоединяться, если у вас есть вопросы к вице-мэру Игорю Прилатову сегодня в нашей студии. И еще один проект с интересным названием «Развитие мультимодальной сети общественного транспорта в Даугавпилсе». Что подразумевает этот проект и когда мы увидим результаты?
0: В сентябре месяце был заключен договор с проектировочной компанией, которая уже занимается топографической съемкой. И буквально через пару недель состоится собрание у меня в кабинете, где мы со специалистами определим основные направления данного проекта. И я думаю, что этот проект один из таких глобальных проектов инфраструктуры в центре, который позволит заменить большинство инженерных коммуникаций под асфальтом, создать благоприятную, комфортную среду для пешеходов, горожан, велосипедистов, учесть пожелания доступности среды для велосипедистов, расширение автостояночных зон, замена

0: освещение. Поэтому я думаю, что к 2029 году, реализовав данный проект, мы получим отремонтированные в центре города улицы, более европеизированные и комфортные для, как для пешеходов, так и для автомобилистов.
1: Следующий вопрос будет из эфира. День добрый, здравствуйте.
0: Добрый день.
1: Hello.
2: Добрый день.
0: Здравствуйте.
2: У меня такой вопрос. Район Черехово. Четверг вечером и в пятницу вечером приезжали пожарки сюда. Вонь была страшная, дышать нечем. Что тут происходит?
0: Спасибо за информацию. Самоуправлению ничего об этом не было известно. Пользуясь случаем, если у вас происходят такие ситуации непонятные, то любой горожанин сейчас может воспользоваться функцией WhatsApp и написать напрямую в самоуправление сообщение. Записывайте номер.
1: Фиксируем.
0: 27352262. Еще раз повторю.
1: 27352262. Да?
0: По этому номеру вы можете в любой момент писать любую информацию, присылать видеоролики, фотографии, и специалисты будут обрабатывать эту информацию и пересылать уже ответственным персонам. В данном случае, наверное, целесообразнее было в тот момент позвонить по номеру 654-21500 в муниципальную полицию, и муниципальная полиция бы проверила бы факт, который был обозначен жителем.
1: Ну, вот очень интересно, а как работает вообще вот эта система с этим WhatsApp-ом? Мы добьемся этим нововведением, что самоуправление наконец начнет давать ответы горожанам? Или не просто будет писать сообщение, что ваша заявка принята, но, как и обычно, ответов мы так и не дожидаемся на многие вопросы?
0: Тут, наверное, каждый вопрос необходимо отдельно рассматривать.
1: Давайте.
0: Но в целом функция данного чата в WhatsApp и вообще коммуникации как со мной, так и с председателем городской думы через средства WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok, скорость реакции и качество предоставления услуг. И здесь нужно понимать, что, возможно, какой-то вопрос находится в стадии обработки, и на него будет дан ответ чуть позже.
1: Очень хотелось бы, Игорь, вот я неоднократно говорю о том, что обратная связь, то есть тот номер, который вы назвали в эфире, я сам регулярно туда отправляю информацию, но сперва бот обработал эту информацию и сказал, извините, сейчас ночь, никто не работает. Утром пришло сообщение, мы начали работать, но фонарный столб так и не зажгли, например.
0: Огласите, пожалуйста, конкретно место и столб, чтобы в прямом эфире зафиксировать это, и я перепроверю данный факт и обращусь специалисту, который занимается обработкой данной информации.
1: Договорились. 654-25-30, номер телефона прямого эфира. Традиционная связь, когда у нас с вами, уважаемые горожане, есть возможность задавать вопросы власти не просто в чате, а как говорится, живьем.
0: Мы открыты для диалога. Я хочу подчеркнуть, что все то, о чем я упомянул, и открытость диалога с каждым жителем, говорит о том, что мы хотим иметь обратную связь, и получается от жителей максимально больше обратной связи по каким-либо вопросам, чтобы проживать в нашем городе и жить было намного проще, лучше и комфортнее.
1: 654-25-30, номер телефона прямого эфира. В городе проходит множество работ по реконструкции улиц. С какими ограничениями движения сталкиваются жители?
0: Самые большие, наверное, сейчас ограничения находятся в районе Химия, где реконструируется улица Вишкю. Реконструироваться она будет до конца 2027 года. В рамках данного проекта перестраиваются все инженерные коммуникации с целью предоставления качественных коммунальных услуг, а также улучшения и увеличения подачи мощностей на индустриальные парки и зоны. Здесь в рамках данного проекта будет полностью перестроено абсолютно все под асфальтом. И сейчас работы в основном ведутся по улице Вишкю. В ближайшее время они уже подойдут к улице Ятнеку и параллельно будут производиться работы по улице Менделеева. Со своей стороны хотел бы, наверное, поблагодарить жителей за терпение, за понимание. Я знаю, что периодически возникают какие-то вопросы, но, опять же, тот номер, по которому я вам рекомендую периодически обращаться, который касается больше решения коммунальных проблем, 27352262, то по данному номеру будут проинформированы те службы, которые попытаются оперативно решить ту или иную проблему.
1: Следующий вопрос из эфира. Добрый день, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Вы говорите о проектах о доступности среды, а как с проектами о безопасности жителей? Мы проживаем в я проживаю в крепости, и вот у нас есть четверо ворот, и одни из которых Александровские, да, которые на выезде из крепости. И там сейчас, в данный момент, постоянно сыпется кирпич. Да?
0: Да.
3: Вы утром идете за машиной или едете на машине, и обсыпается кирпич. Вот как вы заботитесь о безопасности жителей? Вот.
0: Спасибо за вопрос, спасибо за сигнал. Это то, о чем говорил, что, использовав номер телефона 273-522-62, вы можете сообщать о таких проблемах. К сожалению, периодически человек, сидя в офисе либо в кабинете, это не только про себя говорю, и про любого сотрудника, который работает в самоуправлении, необходимо выходить на улицу, а также получать обратную связь, сигналы от жителей о тех или иных проблемах. Никто в самоуправлении уже давным-давно не прячется, и мы только рады, если жители будут звонить и в прямой эфир, и писать сообщения, и сообщать о каких-то небезопасных местах на сайт или на почту самоуправления, написав письмо на info@daugavpils.lv, и тогда специалисты обследуют. Я надеюсь сейчас, что меня слушают специалисты коммунального управления и обследуют Александровские ворота в крепости и по возможности локализуют опасную ситуацию.
1: Так, здесь не дождался человек своего выхода в эфир. 654-25-00. Совершенно смело звонить. Сегодня вице-мэр Игорь Прилатов от лица самоуправления готов ответить и на ваш вопрос. Добрый день, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Скажите, пожалуйста, можно задать вопрос Игорю Прилатову?
0: Да, пожалуйста, конечно. Да.
2: Скажите, пожалуйста, кто у нас отвечает в городе за поваленные деревья вот бурей, когда повалили?
0: Нужно понимать, есть какая территория.
2: Есть у нас такая служба, служба.
1: Какой адрес, где вот это находится дерево?
2: Видимо, 114А, только въезд с огорода. Сосну поломала пополам.
0: Видимо, 114А. Спасибо большое за звонок. Записали. Проверят специалисты. Этим занимается коммунальное управление. Лесник. Я надеюсь, что тоже нас слушают. И в ближайшее время обследуют данное дерево и констатируют, что с ним нужно сделать, на чьей территории оно находится и как быстро его можно будет оттуда удалить.
1: Ну, в принципе, последствия бури мы уже устранили.
0: Последствия бури будут, поверьте мне, устраняться еще до конца года, потому что количество поваленных деревьев на кладбищах, во дворах, в лесных массивах исчисляется не одним десятком, и специалисты работают без перерывов, и мы, как самоуправление, выделяем на это дополнительные средства. К сожалению, та помощь от министерства, которая рассчитана на ликвидацию последствий бури, она не может быть направлена на спилку деревьев. Поэтому все работы, которые связаны с пилкой деревьев, с выкорчеванием пнёв, и это только за 100% счет самоуправления происходит.
1: А это как-то будет связано, вот то количество упавших деревьев с тарифом на тепло в следующем сезоне?
0: Мы никак не будет
1: никак
0: связано.
1: Не будет.
0: К сожалению,
1: может быть, там в щепу и дешевле будет, нет?
0: Нет, такие деревья в основном покупаются через аукцион. Аукционы проходят, наверное, 2-3 раза в год минимум. И там делается вначале оценка, и там участвуют в этих конкурсах не только те, наверное, компании, которые производят щепу, но и те, которые производят мебель, либо какие-то материалы из дерева, которые уже идут дальше на использование в тех или иных отраслях.
1: Следующий вопрос из эфира. День добрый, здравствуйте. Пожалуйста.
4: Алло.
1: Да, алло. Слушаем вас.
4: Алло.
1: Именно
4: алло.
1: Вас и слушаем. Вы можете говорить.
4: Здравствуйте.
1: Добрый день.
4: Я живу на Шавра 25А. И во дворе это сделано этот, как его, сарай. И потом все асфальтировали вот эту дорогу, где проезжая часть. А где вот этот мой мусорник, ничего не асфальтировано. И почему? А я плачу какие уже деньги. И слушайте, моя миленькая, еще знаешь, что я хочу волнуюсь? Почему дерево, мое дерево, как красивое дерево, как это, липа, и спилили дерево, не, это бордюры не обработали, там где-то там асфальт, это дорожка, не дорожка, так, извините, я не могу правильно так говорить, это площадка, где надо мусор выносить, там все кубаны не асфальтировали, почему не асфальтировали эту...
1: Понятно, Игорь, целый комплекс. Я благодарю вас. Одну секундочку.
0: Одну секундочку. Номер я перешлю инженерам либо обслуживающей организации Шавра 25А, чтобы проверили и связались с бабушкой по всем этим пунктам.
1: 654-2530, номер телефона прямого эфира. Приглашаю наших радиослушателей присоединяться. Видите, Игорь, тут как бы такая ситуация, что вот это WhatsApp-номер ваш не всегда действует.
0: Ну, в силу возраста и обстоятельств понятно, что данный вид коммуникации возможно...
1: Ну, возможно, эти вопросы человек может решать с мастером дома?
0: Конечно, может. Эти вопросы...
1: Почему они не решаются?
0: Вопрос, я думаю, что бабушка не звонила мастеру, но мы это определим, свяжемся после передачи.
1: 654-2530, номер радиостанции «Алиса Плюс». Совершенно смело звоните, задавайте ваши вопросы вице-мэру. Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
1: Добрый день.
5: Скажите, пожалуйста, какими вопросами занимается депутат вашей думы Игорь Алексеев? И еще второй вопрос. Когда в этом году будет построен мостик около Олимпийского или на будущий год?
0: Спасибо большое. Что касается работы депутатов, то, наверное, было бы целесообразнее задавать данные вопросы конкретно тому или иному депутату, но Игорь Алексеев является зампредседателя комитета по городскому хозяйству и развитию. Это коротко о основной работе как депутата. Что касается промостик, то данный вопрос необходимо задавать руководителю Олимпийского центра, но я попрошу, чтобы публично где-то была информация подана на городских порталах, в какое время и когда появится мостик, поскольку мостик старый, насколько мне известно, уже демонтирован.
1: Уже увезли, да. Распилили, увезли. Наряду с реконструкцией улиц для жителей очень актуальны сейчас вопросы повседневной организации дорожного движения. Куда следует обращаться в случае, если, по мнению жителей, скажем, ну, где-то что-то необходимо установить, какой-то знак или внести другие какие-то изменения в организацию движения?
0: Если не выходя из дома, то заявление можно посылать на info@daugavpils.lv, на имя транспортной комиссии, там указать схематичность установки знаков и информацию о месте и кому принадлежит земельный участок, чтобы транспортная комиссия понимала, где необходимо именно устанавливать знак, и тогда уже скорректировать вопрос, либо этот вопрос касается коммунального управления, поскольку городская улица, либо этот вопрос может касаться придомовой территории. Тогда тут вопрос уже решается через обслуживающую организацию.
1: А что касается умных светофоров, тут у нас наинтегрировали в городе, какие результаты их работы?
0: Результаты я оцениваю как позитивные. Многим автомобилистам, которые были невнимательны к сигналам светофоров и к скоростному режиму, немного обуздает пыл на перекрестках улиц 18 Ноумбра и Варшава, 18 Ноумбра и Валкас. Камеры сейчас фиксируют все нарушения, но все нарушения обрабатываются специалистами муниципальной полиции. И каждый случай рассматривается отдельно, когда и где находился автомобиль во время того или иного сигнала и в какой момент автомобиль уже находился, когда загорелся красный свет. Поэтому каждый факт нарушения оценивается отдельно и принимается решение.
1: Переместимся на Метнюю и Фебруара. Там рельсы демонтировали, что-то насыпали. Ну, крайне неудобно. Очень много на этой неделе обращений.
0: Работы на перекрестке улиц Нометнюю и Фебруара будут производиться сразу же после того, как завершатся работы на улице Театра, на участке от улицы Имантас до улицы Саулас.
1: То есть это уже зимой?
0: Нет, это уже сейчас.
1: Сейчас, да?
0: До 15 октября.
1: 654-2500, номер телефона прямого эфира. Здравствуйте, пожалуйста. Алло. Да, слушаем вас внимательно. У вас, видимо, нету зоны. Ага, так и случилось. 654-2500, номер телефона прямого эфира. Есть еще несколько минут в нашем с вами распоряжении, так что можете совершенно смело звонить. Перейдем к водному хозяйству. Daugavpils UDENS продолжает реализовывать несколько проектов по развитию своей инфраструктуры, а также внедрять удобные для жителей решения, например, развивать сеть общедоступных водозаборных колонок. Каковы сейчас основные приоритеты вот в сфере водного хозяйства?
0: Если мы говорим по поводу водозаборных колонок, то на перекрестке улиц Силанес и Лела колонка продолжает стоять, но на зиму она будет убираться на обслуживание и с целью избежания порчи самой конструкции во время заморозков. Параллельно заканчиваются работы на улице Островска, где мы жителям обещали, что появится еще одна колонка. Так эта колонка тоже появится уже после зимы, весной. Еще одна колонка проектируется. Мы жителям Мештимса обещали, что появится такая колонка возле недалеко от санатория Мештимс. Там буквально через месяц будет закончено проектирование и будет объявлена закупочная процедура на строительство, поскольку если мы говорим о водозаборных колонках, то здесь нужно разделять водозаборные колонки, которые подключены к центральному водоснабжению, это которые находятся на Юдовке и Гриве, а эта колонка, которая в Мештимсе, она будет запитана от спицы, скважины, будет установлено видеонаблюдение, будет установлен насос, освещение и будет также оборудована станция обезжелезования, чтобы давать жителям более качественную воду. Но сразу хочу сказать тем, кто будут злоупотреблять, наверное, большим количеством, мы будем это тоже контролировать через видеонаблюдение, поэтому мы будем фиксировать какие-то непонятные действия со стороны жителей.
1: Ну, а какое предназначение этой спицы и сколько можно взять сразу?
0: Ну, тут какого-то количества нет, мы просто будем наблюдать, какая будет тенденция, потому что если мы говорим за воду, которая берется на перекрестке Силанес и Лела, то она берется там каждым в больших количествах и используют ее не только жители, но и проезжающие транзитом фуры.
1: Без ответа. Тут непонятно, сколько. Кубовую бочку можно сразу наполнить? Возьмете нас на карандаш сразу?
0: С точки зрения морали, я думаю, что это будет за много.
1: 500 тогда. Следующий вопрос. Здравствуйте, пожалуйста.
6: Добрый день.
1: Добрый.
6: Скажите, пожалуйста, у нас устанавливают будку под мусорники, чтобы были бы закрыты, да? А думаешь, сколько денег финансирует там это венец за эту работу?
0: Адрес могли бы назвать?
6: Михаил Сапять,
0: да, должны софинансирование получить дома, все, которые участвуют в программе софинансирования, устанавливают заграждения для контейнеров, все дома участвуют в программе софинансирования и получают часть софинансирования от самоуправления.
1: Как самоуправление в этом году организует прием зеленой массы?
0: Исходя из погодных условий, мы видим, что листья еще на деревьях. К концу октября, начало ноября Управление коммунального хозяйства проинформирует жителей публично о начале акции о зеленой массе, но если у кого-то есть желание и возможность вывести зеленую массу уже сейчас, заблаговременно, то вы можете воспользоваться площадкой для компостирования в микрорайоне Лигинишки, где можно также сдать ее бесплатно.
1: То есть привезти и высыпать?
0: Совершенно верно.
1: Ветки или только листья?
0: Листья в основном.
1: В основном листья. Грантовая программа «Импульс» продолжается. Недавно завершился второй этап конкурса по содействию реэмиграции. Каковы результаты?
0: В основном это были заявки на предоставление услуг и производства. Если вы помните и слышали, за последние годы самоуправление существенно увеличило получение гранта «Импульс» до 15 тысяч евро. И сейчас хотелось бы нам, как самоуправлению, получать более активно, более качественные предложения от заявителей. Поскольку я являюсь членом комиссии в бизнес-инкубаторе, то зачастую я вижу, что качество поданных заявок на получение какой-либо помощи, поддержки в крае и в других, наверное, регионах страны намного лучше. И здесь у меня есть приглашение всем тем, кто хотел бы получить поддержку от самоуправления в размере 15 тысяч, регистрировать свои предприятия уже здесь, в Даугавпилсе, и тогда у вас будет возможность получить поддержку от городского самоуправления, а также еще и получить поддержку от бизнес-инкубатора.
1: Еще вопрос из эфира. День добрый, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
0: Добрый день.
1: Пожалуйста.
7: Я бы хотел спросить у вас такой вопрос. Как будет... Ну, сейчас мы в трамваях ездим, в автобусах кондукторы есть. А вот когда это отменится, это надо будет покупать что? Какие-то талончики или еще что-нибудь. Угу. Я, значит, еду в город или что?
0: Спасибо большое за вопрос. Речь идет, наверное, об электронном учете проезда.
1: Знаменитая карта горожанина.
0: Ну, давайте так. Она была в один момент ангажирована, но беря во внимание тот факт, что мы идем к качественному предоставлению услуг, а также анализируем ошибки и позитивные нотки других самоуправлений, не только нашей страны, но и в других балтийских странах, то мы идем по пути уже предоставления качественной услуги. Сейчас мы находимся, наверное, где-то на середине пути и о том, как будет выглядеть система, какой она будет, как будет она использована, мы будем говорить уже после Нового года. Сейчас что-то говорить, лить воду не хотелось бы.
1: Но есть уже какие-то решения у самоуправления?
0: Есть решения, все будет сделано так, чтобы жителям меньше приходилось бы думать о каких-то энерго- и финансово-затратных решениях, которые, допустим, сейчас есть при покупке билетов месячных, годовых и так далее. Будет довольно эластичная политика покупки билетов на год, либо на длинные временные отрезки. Мы берем во внимание ценовую политику других городов, и сейчас экономисты подсчитывают, как это можно было бы сделать более эффективным и лучше, чем в других городах, поскольку мы планируем, что на одном билете можно будет в городе передвигаться на разных транспортах в течение какого-то временного периода.
1: 654-25-30, номер телефона, который сегодня очень активно Алло? Звонит. Здравствуйте, пожалуйста.
8: Здравствуйте,
1: да, ваш вопрос, пожалуйста.
8: Я хочу вам сообщить плохую новость.
0: Что случилось?
8: Я вчера ездила на кладбище, ехала очень много сеньоров, пенсионеров. И все сказали, что голосовать не пойдет, потому что не сделали бесплатный проезд. Ничего, ни концерта, ничего. Совсем не любите наших сеньоров.
1: Ну, тут не совсем так. Не за тех мы сейчас голосуем, как говорится. Выборы в САИМ.
0: Да. Сейчас это... Ну, спасибо за комментарий. В чем-то, наверное...
1: Ну, давайте мы его перефразируем. Сеньоры, да? То есть поддержка,
0: в нашем городе поддержка сеньоров происходит на разных уровнях, максимально доступно. Мы предоставляем колоссальное количество различного рода услуг. У нас много активных сеньоров, которые часто участвуют в различного рода организациях, мероприятиях, поездках и так далее. Тут все зависит от самих сеньоров, насколько они активны. Наше пенсионное общество, которое сплочает людей, которые только вышли на пенсию, предоставляет различного рода возможности найти себя, интегрироваться в общество сеньоров, участвовать в концертах и так далее.
1: Что нам нужно знать об грядущем отопительном сезоне?
0: К отопительному сезону все теплоцентрали готовы. Муниципального предприятия Даугавпилс, Силтумты, Иклы договора на поставку горючего тоже заключены. Наш тариф 71,38 за мегаватт тоже является одним из самых низких по стране.
1: Вы с ПВН или без ПВН называете?
0: Без ПВН.
1: Для нас можно сразу с ПВН, тогда не так, кажется, сумма совсем другой.
0: На ПВН не уходит в городскую казну.
1: Он уходит из наших карманов.
0: Совершенно верно. Поэтому жители активно могут участвовать и подавать заявки в начале отопительного сезона, но, судя по всему, по погодным условиям и по температуре, это ближе будет через неделю-две недели. Но тут жильцы сами могут принимать решение, когда подключать отопление. Но желательно, чтобы это была температура уже среднесуточная, плюс-минус 8.
1: До 15 октября самоуправление призывает выдвигать кандидатов на награду года Даугавпилсского самоуправления. Что это за награда и почему, на ваш взгляд, важно отмечать людей, которые своим трудом вносят вклад в развитие города? И только ли трудом? Может быть, еще какие-то категории есть?
0: Эти люди находятся среди нас, они работают, в больших коллективах. Их вклад может быть слишком незаметен для той или иной категории горожан, но в целом, если анализировать вклад каждого человека, который участвовал в становлении в той или иной сфере, спорт, культура, образование, количество детей, участие в конкурсах, реклама города, позиционирование города на различного рода площадках. Зачастую мы не видим этих людей в массе, но есть коллективы, которые видят, что в их социуме есть такая персона, и они могут коллективно как-то показать этого человека не только у себя в коллективе, но и нести имя этого человека в массы, показав, что есть такой человек, который уже на протяжении десятков лет трудится, показывает свою любовь к городу, к горожанам и любовь, самое главное, к своему делу. Поэтому если среди вас есть такие жители, которые внесли вклад в той или иной сфере, то милости просим до 15 октября, пишите коллективные письма, отмечайте своих людей, которые достойны действительно такой награды.
1: А как это выбирается потом?
0: Потом комиссия, получив заявки, смотрит на, так сказать, на регалии, на успехи и на результаты тех или иных потенциальных номинантов.
1: На этом все. Время, отведенное для нашего эфира, истекло. Игорь Прилатов, вице-мэр Даугавпилса, был сегодня гостем программы «Диалог с городом». Жителям хочу напомнить, что сегодня, в пятницу 2-го, предварительное голосование. Возможно, оставить свои голоса с 12 до 15. Завтра всех приглашаем на выборы. И до свидания. Услышимся.
0: Хорошего дня и выходных. До свидания.
9: «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс».
10: Длительная реклама. Мы не знали друг друга до этого лета. Мы болтались по свету, земле и воде. И совершенно случайно

0: Программа поздравлений.
1: Эти знакомые позывные, которые многие из вас знают уже точно наизусть, звучат как раз в тот момент, когда стрелка на часах переходит ту границу, когда пожелание «доброго утра» сменяется пожеланиями «доброго дня», «добрый день», наш город любимый, «добрый день», замечательные слушатели радио «Алиса Плюс», в каком бы городе вы ни находились, как бы вы ни слушали радио, какая погода бы ни была у вас за окном, возможно, не у всех так сказочно солнечно по-осеннему, как в Даугавпилсе. И чем бы вы ни занимались, главное, что вместе, а если вы слышите мой голос, то мы с вами точно на одной волне, на волне 101.6 FM. Итак, полдень пятницы, прямой эфир начинается длительностью 3 часа, и эти 3 часа мы проведем с вами с максимальной пользой. Будем, конечно же, поздравлять, будем, конечно же, отправлять добрые пятничные приветы. Будем желать всем всего самого доброго, а запас добрых слов у нас не иссякаем. И слушать самые любимые песни. Присоединяйтесь к эфиру 654-2530. Этот номер для звонка и второй для сообщений 2020-1016. Ну а на календаре сегодня желанная пятница, 2 октября.
2: Шаланды полные кефали. В Одессу

0: В эфире программа поздравлений.
1: Итак, следуя девизу «Главное начать хоть что-то отмечать», начнем с того, что поздравим и присоединимся сейчас к празднику у Виктора Антоновича. Виктор Антонович, вы в этом году юбиляр. Возраст значимый, возраст солидный, возраст мудрости. Виктор Антонович, ваш сын и его семья присоединяются к пожеланиям, поздравляют с юбилеем. Славный возраст 65. Возраст для мужчин не важен, это должен каждый знать. Ты галантный, интересный, собеседник чудесный. Здравия желаем, счастья. Никогда не знать ненастья. Быть собою, быть активным, мудрым, чутким, позитивным. Отдыхать и веселиться – никуда не торопиться.

У каждого металла есть своя история. Труба, когда-то бывшая частью дома. Диск, прошедший тысячи километров. Железо, которое слишком долго лежит без дела. Но металл никогда не бывает просто старым. ВТ-лом его точно взвешивают и превращают в деньги. ВТ-лом, улица Дундуру 5. Е. Телефон 255.

0: veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimēt Top dāvanu kartes 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
1: Top, top, top!
2: Выгодные предложения недели от Гентарум Мебелес. Скидка 15% на определенные категории товаров. Скидка 50% на ортопедические матрасы Nova Sleep. Скидка 30% на коллекции прошлого года. Делите покупку на 6 равных платежей. Без предоплаты, без переплаты. Покупайте также онлайн. Gentarumebelas.lv.
3: Лучшее украшение. Отличное настроение. На радио Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.

0: эфире программа поздравлений.
1: Иван Барановский тоже в этом году принимает поздравления с юбилейной датой. Иван, Татьяна Лукьянская поздравляет вас. Так хочется мне пожелать в юбилей побольше здоровья, любви и внимания, заботливых близких и добрых друзей, с которыми просто найти понимание. Пускай каждый день приходит с теплом, улыбками добрыми пусть согревает, а жизнь будет радостной, светлой во всем, и счастье ее до краев наполняет.

0: Trešais mēģinājums. 2. oktobrī, 2018. Daugavpils Lokomotīvas stadionā, Latvijas atklātais čempionāts Speedwayā. Vismaz 4 pretendenti uz titulu starp pieaugušajiem un tikpat starp junioriem. Mūs gaida aizraujošas un neprognozējamas sezonas pēdējās sacensības ar Latvijas un ārzemju speedwayistu piedalīšanos. Tiekamies 2. oktobrī, 2018. Speedwayā, 5. vakarā, Lokomotīvas stadionā. Stadiona kases atvērtas 2. oktobrī no 2010.
1: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnei svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
2: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
3: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Ticu un veiksmi uztiesies. Uzzini vairāk e-top LV.
4: No 23. septembra līdz 6. oktobrim ar mans top karti. Biezpienas ieriņš kārums 3 veidi, 45 grami, 33 centi. Un piena salma 2,5%, 2 litri, 1 eiro, 59 centi.
5: Loterijas atļaujas numurs 9053.
6: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
7: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.
8: Программа поздравлений на 101.6 FM.
9: Пятница, солнечный, красивый осенний день, 2 октября. И юбилейный свой год начинает в этот день Ольга Вавилова. Богат этот октябрьский день на юбилейные даты. Оленька Вавилова, с круглой красивой датой вас поздравляет ваша соседка Лида. Мы присоединимся искренне к пожеланиям. У природы нет плохой погоды и возраста плохого тоже нет. Пусть летят безжалостные годы, а ты встречай с надеждой рассвет. Будет вновь весна, и вновь забьется часто сердце в ожидании любви. Будь к своей судьбе не безучастной, счастью душу смело отвори. И расцветит мир через все невзгоды, и поймешь ты тот, вбирая свет, у природы нет плохой погоды, и возраста плохого тоже нет. А уж тем более такого шикарного возраста, Оленька, встречайте его с радостью, с благодарностью, как и любой другой. С юбилеем и пусть счастливым будет год.
10: Годы теряют время, дни бегут не зря.

Начинает звучать первые аккорды в исполнении Алены Апиной. Песня «Параллельно любви» сегодня украсит привет от Катерины Айвору.

0: Программа поздравлений.
1: Инну Иванович буду сейчас поздравлять. Иночка, я присоединюсь искренне к пожеланиям. Все готово на самом деле. Поздравления, пожелания. Выбран особенный музыкальный подарок для особенного случая. Вас с днем рождения поздравляют Лена и Вита. В пожеланиях гармонии в жизни, любви, вдохновения. Пусть дни станут ярче, светлее, а все, что загадано в это мгновение, сбывается пусть поскорее. Обязательно. День рождения – это как раз тот самый день, когда мы загадываем самые заветные желания. И концентрация того, что они сбудутся, велика, поэтому готовьте самое-самое заветное, самое дерзкое и смело сдувайте свечи на праздничном торте. С днем рождения!

0: 24 октября в 20:00 Даугавпилский дворец культуры отмечает свой день рождения и приглашает на зажигательный диско-бал. Любимые хиты, огни танцпола, конкурсы, сюрпризы и призы в течение всего вечера. Собирайте друзей, бронируйте столик заранее и не забудьте свою корзиночку. Танцуем и празднуем до часу ночи. Билеты по цене 10 евро. Приобретайте на Билишу Парадизе. 24 октября, 20:00. Дворец культуры Даугавпилса, Смилшу 92. День рождения бывает раз в году. Приходите праздновать вместе.
1: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs KS15.
2: В связи с расширением производства компания Ceram Optec, расположенная в Ливанах, приглашает на работу фрезеровщиков, операторов и техников по производству изделий из оптического волокна со среднетехническим образованием и опытом работы на производстве. Обеспечиваем доставку сотрудников из Даугавпилса и Екапилса. Предлагаем медицинскую страховку и другие бонусы. Более подробная информация о вакансиях на портале CV Online. Справки по телефону 653-07-219.
3: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.
4: На радио Алиса Плюс. Программа.

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Александр Богданов тоже сегодня в праздничном настроении. Наверняка первая половина дня Александр принесла множество пожеланий. Добавим, лишними добрые слова не бывают. Александр, с днем рождения вас поздравляет ваша теща Нина. Пусть будет жизнь, как крепкое вино, желает с годами и насыщеннее, и ярче. И пусть ее наполнит до краев и счастье, и здоровье, и удача. Пускай любые планы и стремления достойные находят воплощение. Откроет жизнь счастливые страницы. Мечта любая вскоре сможет сбыться.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Почти завершается самый первый час. Прямой эфир продолжается. Присоединяйтесь к нему. Звоните 654-25-30 или сообщениями присылайте на номер 2020-1016. Раннее утро сегодня в Даугавпилсе очень было похоже на живые декорации к небезызвестному мультфильму «Ежик в тумане». И вот уже солнце за окном, и вот уже такое по-осеннему прозрачно-голубое чистое небо, а желтые листья только усиливают эту солнечность сегодня. Добавим к ритму.

0: эфире программа поздравлений.
1: Следующая песня уже будет функцию музыкального подарка исполнять и звучать для Аделины Столяровой. Аделина, с днем рождения, родные, поздравляют. Замечательный возраст, полный надежд и мечтаний. С днем рождения желаем тебе жить, творить, любить и достигать безумных высот. Пусть на твоем пути всегда светит солнце и встречаются только добрые люди. Мы тебя любим. С днем рождения.

0: В эфире программа поздравлений.
1: А вчера наши слушатели, двое слушателей, отмечали красивую дату – 55 лет совместной жизни. Не каждому дано в пути своем встретить такую дату. Поэтому этим событием Нина, Иван, конечно же, нужно гордиться. И чтобы молодое поколение брало с вас пример. Я же, прежде чем начнет звучать сегодня для вас песня, праздник был вчера, а сегодня эти две души, которые 55 лет идут вместе, держась рука за руку, просто просят песню. Ниночка, Иван, прежде чем начнет для вас звучать композиция в исполнении Андрея Бандеры, я хочу пожелать вам счастья. Пускай счастье это будет тихим, пусть жизнь ваша будет наполнена умиротворением, душевным комфортом, тихой радостью от каждого прожитого дня вместе. Ну и, конечно же, крепкого здоровья, неиссякаемого крепкого здоровья вам двоим.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Новый час. Доброго дня всем еще раз. Доброго дня всем слушателям радио Алиса Плюс. Прямой эфир у нас тут происходит. Прямой эфир, в рамках которого еще до 3 часов можно поздравить, передать привет, просто что-то послушать, просто быть с нами. Звоните 654-25-00, если хочется не просто слушать, а поучаствовать. Или присылайте сообщение на номер 2020-1016. Плейлист составляем вместе.

0: осень за окном. Уют в вашем доме. Пора переодеть окна вместе с Ind Home. Дневные и ночные шторы, оконные роллы и карнизы со скидками от 10 до 20%. Готовые занавески от 15 евро. А любителей рукоделия уже ждут швейные принадлежности, товары для вязания и комплекты для вышивания. Все для уютных осенних вечеров. Приходите. Даугавпилс, Саулас 57. Или звоните 654-22-110. Ind Home. Окна оформляем, уют создаем.
1: Šodien mēnesis aptiekās visā kosmētikā 30% atlaide. Biodarma, Vichy, Eucerin, La Roche-Posay, Elementre un citu zīmolu kosmētika šodien izdevīgāk. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
2: Septītajā oktobrī pulksten 18. Daugavpils vienības nama koncertzālē izskanēs īpašs Francijas džeza trio Alibi. Uz skatuves pienists un komponists Pieris François Blanchards, čeliste Adélie Viré un klarnetists Thomas Savy. Nāciet un satieciet Alibi, trīs mūziķus, trīs paudzes un vienu kopīgu vēlmi atklāt mūzikas būtību. Ļaujieties vakaram, kurā džeza robežas kļūst ar vien plašākas. Biļetes biļešu paradīzes kasēs. Informācija vienībasnams.lv.
3: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 1. līdz 5. oktobrim. Ar paldies karti, saldējums Mini Almond Magnum. Iepakojumā 6,46 gramu vienības. 2,49 €. Sadzīves ķīmijai, pērkot jebkuras divas preces, 40% atlaide. Enerģijas dzērieniem Red Bull 250 ml, 40% atlaide. Enerģijas dzērienu pārmērīga lietošana izraisa negatīvu ietekmi. Maksima.
4: Все лучше, чем кажется. Настройтесь на лучшее. Радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
5: Сама погода сегодня поздравляет с днем рождения Ольгу Ершову. Оленька, у меня для вас пожелание с днем рождения от вашего мужа Андрея. Любимая, поздравляю тебя с днем рождения. Я желаю тебе безграничного счастья, крепкого здоровья и исполнения всех желаний. Пусть окружающее пространство будет наполнено любовью, гармонией и радостью.

0: На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
1: Привет из Елговы для слушателей в Даугавпилсе. Рита пишет: Даугавпилс, привет всем, кто слушает радио Алиса Плюс. Всем хорошего настроения и хороших солнечных выходных. Риточка, взаимностью, как всегда, отвечаем искренне. И есть сообщение: мужчина в поиске не теряет надежды и в поиске знакомства с женщиной от 30 до 45 лет. Номер телефона контактный 25 612 437. 25 612 437.

0: Третья попытка. 2 октября в 16 часов на стадионе «Локомотив» Даугавпилсе открытый чемпионат Латвии по спидвею. Как минимум 4 претендента на титул конкуренции среди взрослых и столько же среди юниоров. Нас ждут непрогнозируемые и захватывающие соревнования, последние в этом сезоне с участием латвийских и зарубежных мастеров спидвея. Встречаемся 2 октября в 18 часов на стадионе «Локомотив». Касса стадиона открыта 2 октября с 10 часов утра.
1: 18 октября в Даугавпилсском дворце культуры состоится уже третий благотворительный концерт, где любимая музыка объединяет людей ради доброго дела. На сцене Елена Барель, ансамбль «Раздолье», хор «Малиновый звон», танцевальный коллектив «Узоры», Максим Крылов, балетная студия «Антре Дэнс», музыканты-аккомпаниаторы «Алмаз Шагапов», Ольга Гончарова и Юрий Каспер. Знакомые песни, яркие выступления и теплая атмосфера. И все это в поддержку строительства Староверского скита в Ливанском крае. Встречаемся на концерте 18 октября в 14.00 в Даугавпилсском дворце культуры.
2: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролит Комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Выгодные предложения недели от Гинтару Мебелес. Скидка 15% на определенные категории товаров. Скидка 50% на ортопедические матрасы Nova Sleep. Скидка 30% на коллекции прошлого года. Делите покупку на 6 равных платежей. Без предоплаты, без переплаты. Покупайте также онлайн. GintaruMebelis.lv.
4: В Даугавпилсе открылась новая клиника «Урагин». Современная частная клиника урологии и гинекологии по адресу улица Райня, 26Б. В клинике ведет прием гинеколог Алла Александрова. Доступны консультации гинеколога, гинекологическое УЗИ и УЗИ для беременных. Записаться на прием можно по телефону 202-203-03. Подробная информация об услугах и врачах доступна на сайте uragin.lv. Медицинское учреждение приспособлено для оказания медицинских услуг к людям с функциональными нарушениями.
5: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни. Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио Алиса Плюс.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Здравствуйте, передаю привет Катюше и Айвару. Преданный друг Станислав Чижов Катюше и Айвару отправляет привет, а мы его музыкально украсим.

0: Программа поздравлений.
1: Еще одно поздравление пришло для Ольги Ершовой. Оленька, свекровь поздравляет вас. Моя дорогая невестка, сердечно поздравляю тебя с твоим днем. Желаю, чтобы добрые люди всегда встречались на твоем пути. Пусть в твоей душе всегда будет весна, глаза светятся радостью и любовью. Пусть семейное счастье будет крепким, здоровье не подводит, а каждый новый день приносит хорошие новости. Оленька, еще раз с днем рождения.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Лиану Смагину в следующем поздравлении. Лиану Смагину, подруга Вия, поздравляет с днем рождения. Лианочка, в пожеланиях для вас, подружка, я тебя люблю. Так начинаются они. И этот праздник тоже мой. Поверь, что правду говорю, как искренне горжусь тобой. И пожелать хочу с добром всего, к чему стремишься ты, чтоб не казались сном твои заветные мечты, чтобы все воплотились в реальность. Лиана, мы присоединимся к пожеланиям вашей подруги. С днем рождения!

0: Ревизор Сергея Голомазова уже едет в Даугавпилс. Чиновникам приготовиться. Остальным занять места в зале. Артур Смолянинов, Юлия Аук, Кирилл Сафонов, Шамиль Хаматов и другие в острые современные комедии о власти, страхе и большом самообмане. 23 октября в 19 часов. Даугавпилский дворец культуры. Только один спектакль. Билеты на revizortheater.com и в Билишу сервис. Не ждите настоящего ревизора. Приходите на нашего.
1: Электромобилитате нав tikai par auto. Tā ir par to, no kā mēs esam atkarīgi. Mazāk benzīna un dīzeļa nozīmē mazāku importa atkarību un mazāku jutību pret cenu lēcieniem. Tieši tāpēc elektroauto pārdošana Eiropā aug, pat tad, kad tiek pārskatīti politiskie termiņi. Ne ideoloģija virza šo procesu, bet pieredze. Zaļā mobilitāte sākas ar izvēli. Tava izvēle ietekmē nākotni.
2: Ticu veiksmei.
3: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Ticu un veiksmi uztiesies. Uzzini vairāk e-top LV.
4: No 23. septembra līdz 6. oktobrim ar mans top karti. Biespiens, limbažu piens, 9%, 170 gramu, 95 centi. Un skābais krējums Valmiera 20%, 450 gramu, 1 eiro, 49 centi.
5: Loterijas atļaujas numurs 9053.
6: Как же хорошо, когда все хорошо.
7: Алиса Плюс. Программа поздравлений. Алиса Плюс.
8: Осталось никаких сомнений.

0: Программа поздравлений.
1: Просто привет для хорошего настроения. Так это же уже не просто привет, это у него есть конкретная цель и задача у этого привета. Светлане и Галине привет от Рэни Ренчика. Гранитный камушек сейчас начнет звучать в эфире. Буквально пару секунд до старта. И вижу просьбу, пришла сообщением послушать песню Пугачевой «Жизнь слишком хороша». Вот сразу вслед за камушком гранитным.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Здравствуйте, Алиса Плюс. Вчера у моей мамы был день рождения. Пишет нам Илья. Илья, здравствуйте. У Татьяны Маковской. Сегодня хочу маму просто порадовать песней. Песни Стаса Михайлова «Сердце мамы как маяк». Да, у нас есть, конечно же, эта песня. Танечка, я надеюсь очень, что вы слышите. Мы вас не поздравляли, зато еще сын поздравлял. День рождения был вчера, а мы ничего вам не пожелали. А мы не знали об этом событии. Танечка, всех благ. Будьте просто по-своему счастливы.
2: Маме звонить иногда забываем, а маме на сердце так ждет. Вечно спешим мы и не замечаем, как слезы украдкой сотрет.

0: Программа поздравлений.
1: Движемся вперед, выходим на финишную прямую, но я с радостью напомню вам о том, что сегодня пятница, а в пятницу программа поздравлений имеет свое вечернее продолжение. Я пожелаю вам всем классной пятницы, день еще в разгаре, да и вечер пятничный, он по-особенному хорош. Присоединяйтесь к эфиру 654-25-00 или сообщением на номер 2020-1016.

0: направлений на 101.6 FM.
1: С юмором подошли коллеги, сегодня поздравляя с наступающим днем рождения Дениса Позднякова. Денис, итак, в пожеланиях на работу, как на праздник, пожелаем приходить и зарплату в чемоданах каждый месяц уносить. А что? А вдруг сбудется, Денис? В общем, дорогой коллега, с днем рождения, долгих лет, радости, здоровья, смеха и во всех делах побед. Первому четверостишию Дениса искренне присоединяемся, держим за вас кулаки, пусть. Главное, готовьте чемоданы.

0: Trešais mēģinājums. 2. oktobrī, 2018. Daugavpils Lokomotīvas stadionā, Latvijas atklātais čempionāts Speedwayā. Vismaz 4 pretendenti uz titulu starp pieaugušajiem un tikpat starp junioriem. Mūs gaida aizraujošas un neprognozējamas sezonas pēdējās sacensības ar Latvijas un ārzemju speedwayistu piedalīšanos. Tiekamies 2. oktobrī, 2018. Speedwayā, 5. vakarā, Lokomotīvas stadionā. Stadiona kases atvērtas 2. oktobrī no 2010.
1: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
2: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
3: Jūs visu varat.
2: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
3: Sveiks, mani sauc Tuta.
2: Un atdzīvini leģendas.
4: Es mīļu varenas.
5: TET Plus – tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
6: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов – от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63 24 96 62 62-63.
7: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс. Программа поздравлений.

взглядом стираешь все мысли подряд, воруешь покой, открываешь все дверцы, в себе растворяешь, как чай рафинад. И кошкой ручной стало гордое сердце, ловлю движение руки, люблю.

новый с нуля. И мне в первый раз это нравится, очень ловлю движение руки, люблю смыслом всем вопреки.

0: Жизнь. Программа поздравлений.
1: Сегодня день праздничный, солнечный. У Регины Лазука. Регина, с днем рождения. Вас поздравляют дети, вас поздравляют внуки, наша любимая. Поздравляем. Сегодня в твой особенный день хотим пожелать тебе долгих и волшебных лет, крепкого здоровья, счастливых и наполненных радостью дней, только положительных эмоций и особенных приятных моментов как можно больше. С днем рождения. Спасибо, что ты у нас есть.

0: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
1: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
0: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
1: 29 50 40 89.
2: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Виллис Криштопанс, депутат Европейского парламента, патриоты Европы. По понедельникам в 10.30 и 15.30. Большой Виллис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
3: Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
4: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше. Алиса Плюс.
5: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио Алиса Плюс.

0: эфире программа поздравлений.
1: Еще одно поздравление с наступающим. С наступающим для Дениса Позднякова. Денис, наступает уже ваш личный день в году. Коллеги, вторая смена. Ну, как они могли не поздравить, да? То есть первые коллеги были первой смены, я так понимаю. Денис, от коллег второй смены пожелание быть счастливым, быть здоровым, как тысяча богатырей, богата душой и никогда ни в чем не нуждайся, желают.

0: twice my story.
1: В эфире программа «Поздравление».
2: Во всех отношениях осенней будет и следующая композиция, которая через несколько секунд начнет звучать в эфире для Ноны Щербаковой. Подарком. Нона, с днем рождения, с юбилеем. Не просто день рождения в этом году вижу. С юбилеем ваши подруги Ванда и Дина поздравляют от всего сердца. Желают здоровья, которое не подводит, сил, которые прибывают с каждым утром, и настроения, которое не омрачается ничем. Пусть родные балуют вниманием, добрыми словами. Пусть друзья радуют визитами и душевными беседами. В доме уюта, в душе гармонии и светлой радости в каждом новом дне.

0: Третья попытка. 2 октября в 16 часов на стадионе «Локомотив» Догопилсы открытый чемпионат Латвии по спидвею. Как минимум 4 претендента на титул конкуренции среди взрослых и столько же среди юниоров. Нас ждут непрогнозируемые и захватывающие соревнования, последние в этом сезоне с участием латвийских и зарубежных мастеров спидвея. Встречаемся 2 октября в 18 часов на стадионе «Локомотив». Касса стадиона открыта 2 октября с 10 часов утра.
1: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un, ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2!
2: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролип комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее. Алиса Плюс. Программа поздравлений на 101.6 FM.
4: А завершу я дневную часть эфира, подходящую абсолютно для пятницы, для второй ее половины, в том числе дня, для песни. И эта песня украсит сейчас завершение и рабочего дня, и трудовой недели. В одном из коллективов Настя Василевска шлет привет своим коллегам музыкальной. Настя, спасибо, что самостоятельно выбрали песню, они мне это поручили дело. И пишет: ура, еще одна рабочая неделя позади. Девчонки, бегом с работы. Девчонки, я бы прислушалась к Насте. Пока каких-нибудь еще заданий вам не придумали. Случается же такое, да?

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: Вот и я, пожалуй, но если еще не побегу, то буду готовиться к побегу с работы, потому что на выходные у меня уже выстроены замечательные планы, чего и вам желаю от души. Спасибо за плодотворно проведенные очередные 3 часа на этой неделе. Хорошего продолжения дня, замечательного пятничного вечера и отличных, просто солнечных осенних выходных нам всем. И услышимся. Пока!
2: Может, спустим на воду корабли, срежем якоря и прочь от земли. Старая пластинка вальс.

0: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
1: Осенью автомобиль постепенно начинает требовать больше энергии. Раньше включаются фары, чаще приходится пользоваться обогревом и стеклоочистителями. И если аккумулятор уже не в лучшей форме, именно сейчас это может начать проявляться. У микрофона Юлия Сергачева, и сегодня полезные советы будут от специалистов по обслуживанию автомобилей. Если ваш двигатель стал запускаться дольше обычного или машина после стоянки заводится не так уверенно, как раньше, это повод проверить аккумулятор. Особенно стоит обратить внимание на автомобиль, который ездит в основном на короткие расстояния. За короткую поездку аккумулятор может не успевать полностью восстановить заряд после запуска двигателя. Полезно также проверить состояние клемм. Если на них появился налет или коррозия, соединение может ухудшиться. А если аккумулятору уже несколько лет, лучше не ждать первых заморозков, а заранее проверить его заряд и общее состояние в сервисе. И еще простой совет. Если машина долго стоит без движения, аккумулятор постепенно теряет заряд, поэтому перед длительной стоянкой его состояние тоже лучше проверить. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть в любое время года ваша машина заводится с первого раза.
0: «Алиса Плюс». Каждый день с пользой.

0: Плюс.
1: Несколько слов о погоде. Согласно прогнозу синоптиков, в продолжении дня в Даугавпилсе будет малооблачно, вероятность осадков равна нулю. Температура воздуха после максимальной отметки плюс 18 градусов ближе к вечеру опустится до плюс 9. Направление ветра южное, скорость буквально до 2 метров в секунду.

0: Акционерное общество «Латвияс кредит немай» палидзибс программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. С начала деятельности мы объединили кредиты на общую сумму свыше 200 миллионов евро для 45 тысяч лиц. Мы часто превосходили другие предложения, когда требовался займ для объединения кредитов, рефинансирования, приобретения производственного оборудования, ремонта офиса, покупки служебного автомобиля или других целей. Не жди нашего звонка. Зайди на LKPP.LB. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
1: В связи с расширением производства компания Ceram Optec, расположенная в Ливанах, приглашает на работу фрезеровщиков, операторов и техников по производству изделий из оптического волокна со среднетехническим образованием и опытом работы на производстве. Обеспечиваем доставку сотрудников из Даугавпилса и Екапилса. Предлагаем медицинскую страховку и другие бонусы. Более подробная информация о вакансиях на портале CV Online. Справки по телефону 653-07-219.
2: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

готов разлюбить тебя. Но мне как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права. Моя

0: Даже 1 евро может помочь тому, кому сейчас трудно. Устетей Басфондс поддерживает детей и подростков, семьи в трудной ситуации, людей с инвалидностью и пожилых. Вы можете помочь. Оставьте пожертвования в наших урнах в магазинах «Мего», в торговом парке «Соло», в торговом центре «Диттон» в павильонах «Галерея Изоляйстыргус», а также в гипермаркете «Рими» возле Олимпийского центра в Даугавпилсе. Когда увидите стенд для пожертвований с названием «Устицы Басфонс», вспомните, ваша помощь важна. Вместе мы дарим надежду.
1: Выгодные предложения недели от Гинтару Мебелес. Скидка 15% на определенные категории товаров. Скидка 50% на ортопедические матрасы Nova Sleep. Скидка 30% на коллекции прошлого года. Делите покупку на 6 равных платежей. Без предоплаты, без переплаты. Покупайте также онлайн. GintaroMebelis.lv.
2: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: «Зеленый диалог» и «Перемены в Латгалии». Тематические новости о климатических изменениях и устойчивом развитии региона. В центре внимания – влияние климата на нашу повседневную жизнь, мнение специалистов, действующие нормы и реальные примеры экологичных решений.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии Екатерина Лукошкова и в эфире «Тематические новости». В новом выпуске программы «Зеленый диалог и перемены в Латгалии» речь шла о зеленой мобильности, развитии велоинфраструктуры и о том, как изменение наших транспортных привычек связано с достижением климатических целей. Гостьей программы стала профессор Института архитектуры и дизайна Рижского технического университета Сандра Трейя, которая участвовала в проведенном в 2024 году исследовании велоинфраструктуры Даугавпилса. Важно отметить, что транспорт остается одним из крупных источников выбросов парниковых газов, а дорожный транспорт по-прежнему сильно зависит от ископаемого топлива. Поэтому снижение транспортных выбросов – важная часть климатической политики. Один из путей – постепенный переход с бензиновых и дизельных автомобилей на электрические. Но зеленая мобильность этим не ограничивается. Снижать использование топлива можно и другим способом. Часть поездок совершать на велосипеде или общественном транспорте, или вовсе ходить пешком. По словам Сандры Трейи, само понятие о зеленой мобильности возникло в том числе как ответ на рост автомобилизации. Чем больше машин используется для ежедневных поездок, тем заметнее становятся последствия. Это и загрязнение воздуха, шум, а также малоподвижный образ жизни. Но есть и климатическая сторона. Если мы хотим сокращать выбросы от транспорта, значение имеет не только то, какой двигатель установлен в автомобиле, но и то, всегда ли автомобиль вообще необходим для конкретной поездки. Для Даугавпилса этот вопрос особенно интересен. Исследование показало, что почти 3/4 опрошенных, а это примерно 74%, добираются до своего наиболее частого места назначения всего за 10-20 минут. По мнению Сандры Трейи, размеры и планировка Даугавпилса в целом очень благоприятны для активной мобильности. Многие необходимые жителям места находятся сравнительно близко, поэтому часть коротких поездок потенциально можно совершать пешком или на велосипеде. Однако само расстояние еще не заставит человека оставить машину. Если велосипедный маршрут, например, небезопасен, прерывается или не позволяет нормально добраться до нужного места, человек, скорее всего, продолжит пользоваться автомобилем. Поэтому велоинфраструктура в климатической политике не самоцель. Ее задача заключается в том, чтобы дать человеку возможность хотя бы часть коротких автомобильных поездок заменить другим способом передвижения. При этом зеленая мобильность не означает отказ от автомобиля. В городе для короткой поездки подходящим вариантом может быть велосипед или пеший маршрут. На другом направлении – автобус или трамвай. А если личный автомобиль необходим, снижать зависимость от ископаемого топлива позволяет переход на электрический транспорт. То есть электромобиль, общественный транспорт, велосипед и пешее передвижение – не конкурирующие решения. Все они могут быть частью одной системы. А климатическая задача этой системы – постепенно уменьшать количество ископаемого топлива, которое мы расходуем на повседневное передвижение. Полную версию программы с участием профессора Рижского технического университета Сандры Трейи можно посмотреть и послушать на странице «Алиса Плюс Радио» в социальной сети Facebook и на YouTube-канале нашей радиостанции. В студии была Катерина Лукошкова, информационная служба «Радио Алиса Плюс».
2: Проведем сегодняшний вечер вместе. Присоединяйтесь сегодня с 17 до 21 часа к программе поздравлений на волне «Радио Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или WhatsApp 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе улицы Авеню утерян iPhone 13 Pro в черном чехле. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 28 259 531. Найдены документы на имя Даниэлс Балодис. Найденный паспорт находится в офисе радиостанции «Алиса Плюс» на Арайне 28. Приходите. Контактный номер телефона 654-22-322. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

0: сердце.
1: Точное время вместе с официальным порталом по сравнению кредитов elizings.lv. Не знаешь, где выгоднее? Надоело искать, звонить и писать? Заходи на elizings.lv и бесплатно узнай, кто готов предложить лучшие условия. Elizings – портал, где кредиторы борются за твою заявку, а не наоборот. Сравни с Elizings. Тут проще, чем в банке.
0: elizings.lv.
2: Предупреждаем. Заем стоит денег.
3: Точное время 16 часов.

0: Плюс.
1: Несколько слов о погоде. Согласно прогнозу синоптиков, в продолжении дня в Даугавпилсе будет малооблачно, вероятность осадков равна нулю. Температура воздуха после максимальной отметки плюс 18 градусов ближе к вечеру опустится до плюс 9. Направление ветра южное, скорость буквально до 2 метров в секунду.

сегодняшний вечер вместе. Присоединяйтесь сегодня с 17 до 21 часа к программе поздравлений на волне «Радио Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или WhatsApp 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: 24 октября в 20:00 Даугавпилский дворец культуры отмечает свой день рождения и приглашает на зажигательный диско-бал. Любимые хиты, огни танцпола, конкурсы, сюрпризы и призы в течение всего вечера. Собирайте друзей, бронируйте столик заранее и не забудьте свою корзиночку. Танцуем и празднуем до часу ночи. Билеты по цене 10 евро. Приобретайте на Билишу Парадизе. 24 октября, 20:00. Дворец культуры Даугавпилса, Смилшу 92. День рождения бывает раз в году. Приходите праздновать вместе.
1: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Криштопанс. Депутат Европейского парламента, патриоты Европы. По понедельникам в 10:30 и в 15:30. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
2: Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
3: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе улицы Авеню утерян iPhone 13 Pro в черном чехле. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 28 259 531. Найдены документы на имя Даниэлс Балодис. Найденный паспорт находится в офисе радиостанции «Алиса Плюс» на Райне 28. Приходите. Контактный номер телефона 654-22-322. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

0: точное время вместе с официальным порталом по сравнению кредитов e-leasings.lv. Не знаешь, где выгоднее? Надоело искать, звонить и писать? Заходи на e-leasings.lv и бесплатно узнай, кто готов предложить лучшие условия. e-leasings – портал, где кредиторы борются за твою заявку, а не наоборот. Сравни с e-leasings. Тут проще, чем в банке.
1: e-leasings.lv. Предупреждаем. Заем стоит денег.

0: поздравлений.
1: Друзья мои, доброго всем вам пятничного вечера. 2 октября на календаре, 17:05, солнце весь день намекало, что не место нам сегодня на работе. И вот очередную рабочую неделю пережив с облегчением, вечер пятницы встречаем. У микрофона Юлия Сергачева, и впереди, как всегда, 4 часа прямого эфира, в котором ваша музыка любимая, привет и добрые слова и совершенно законное пятничное расслабление. Я только напомню, где нас искать, куда присылать все самое доброе ваше поздравление, теплые согревающие слова, привет. И если прямо сейчас, кстати говоря, вам срочно кому-то его нужно передать, тот самый привет, кого-нибудь поздравить или просто оставить свой приятный след в сегодняшнем эфире 654-25-00, звоните прямо сейчас, либо же 2020-1016, пишите, принимаются по этому номеру телефона ваши смс-сообщения. В Вайбере, в WhatsApp тоже возможно прислать смс-ку именно на этот номер. И еще одна возможность – это наш сайт alisaplus.lv. Заходите, размещайте свои заявки и там присоединяйтесь. И с выходными всех вас и нас!

0: В эфире программа поздравлений.
1: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
2: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
1: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС-96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29-50-40-89.
2: 29-50-40-89.
3: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролип Комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Maksimāli ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksima no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Latvijas garie gurķi 69 centi gabalā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula ar ādu 2,49 € kilogramā. Lasis atdzesēts 7,99 € kilogramā. Maksima, lai nekā netrūktu.
5: Выгодные предложения недели от Gintarum Mebeles. Скидка 15% на определенные категории товаров. Скидка 50% на ортопедические матрасы Nova Sleep. Скидка 30% на коллекции прошлого года. Делите покупку на 6 равных платежей. Без предоплаты, без переплаты. Покупайте также онлайн. GintarumMebeles.lv.
0: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.
6: И первый вечером пятницы привет в программе поздравлений. Он прилетел из солнечной Первомайки. Алиса Плюс, здравствуйте. Мы с вами на связи и хотели бы порадовать приветом таким же солнечным наших друзей Таню и Мишу Красняковых. Татьяна, Михаил, вам от Инеты вместе с песней. Привет, и по поводу солнечного, это вообще весь день сегодня, мне кажется, ровным счетом такое. Видите, как октябрь, он звучит вроде бы как-то серьезно. Такой осенний месяц, в котором мы уже привычно ждем хмурого неба, дождей и вот этого всего. И кто-то сейчас обернулся и говорит, ну, в смысле, мы ждем такого пасмурного неба. Сегодня без шансов, так что Даугавпилс со всех сторон обласкан и согрет солнцем. Эти выходные, как минимум субботы, тоже обещают быть по-осеннему теплыми. Так что, друзья мои, пользуемся моментом, пока октябрь такой добрый. Гуляйте, впитывайте это тепло и заряжайтесь эмоциями и вечером пятницы, и все предстоящие выходные.

0: эфире программа поздравлений.
1: Так, друзья мои, будем разбираться со следующим сообщением. В нем и поздравление для Екатерины Стацевич имеется, и еще и послание Дмитрию, ну, неизвестно какому. Такое ощущение, что это сообщение, оно как сборная солянка. Начинается, как будто бы Константин писал, но немного перепутал первое сообщение и отправил не тому адресату, и Дима СМС так и не прочитал. Но с помощью радио Алиса Плюс, Дима, вы должны услышать. Вам доброго дня пожелали и сказали, что хорошая новость. Причем с вашей помощью, не без вашего участия. Мы вас поздравляем, что вы готовы всегда прийти к друзьям на помощь. Но самое главное поздравление для Екатерины. Катенька,

Но хочу я, друзья, пожелать, чтобы в радости вы забывали, что недавно пришлось горевать. Я хочу, чтобы песни звучали, чтоб вином наполнялся бокал, чтоб друг другу вы все пожелали то, что я вам сейчас пожелаю. Я желаю вам друга такого, чтоб в тяжелый и радостный час произнес настоящее слово, что спасительным будет для вас. Я хочу, чтобы песни звучали, чтобы вино наполнялся бокал, чтоб друг другу вы все пожелали то, что я вам сейчас пожелаю.

Я хочу, чтобы звонки счастливы всюду слышался смех детворы, чтобы девушки были красивы, чтобы юноши были мудры. Я хочу,

0: чтоб друг другу вы все пожелали то, что я вам сейчас пожелал. Если девушка нынешним летом обижала тебя, не любя, пусть она пожалеет об этом, потому что полюбит тебя. Я хочу, чтобы песни звучали, чтоб вино наполнялся бокал, чтоб друг другу вы все пожелали то, что я вам сейчас пожелал. Чтоб друг другу вы все пожелали то, что я вам сейчас пожелал.
1: В эфире программа поздравлений. Хочешь поздравить? Звони 654-25-00.
2: В Латвию с новой грандиозной программой возвращаются 10 итальянских теноров в сопровождении Большого симфонического оркестра из более чем 40 музыкантов. Живой звук, мировые хиты и самые красивые праздничные мелодии прозвучат 16 декабря в Ата-центре в Риге и 21 декабря в Даугавпилсе. Билеты на Билишу сервис.
3: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
4: Но у тебя уже есть кредиты?
3: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Латвия с кредит немая палайдзебес программа». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
4: Ого!
3: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
5: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LKPP.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
6: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма Эворлд. Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Эворлд Даугавпилс. Февруара 20. Телефон 654-40-560.
7: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами

0: вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62 63.
1: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни. В эфире программа поздравлений.
2: Друзья мои, 654-25-00, присоединяйтесь, звоните, заказывайте песни, если просто захотелось что-то любимое послушать. Ну а если 2 октября что-то празднуете, кому-то в гости собираетесь или будете встречать в гостях уже кого-то у себя, можете приветом порадовать друг друга, в том числе можете планами на этот вечер поделиться. Все это принимается еще и посредством смс-сообщений. Присылайте, пишите 20-20-10-16 и также пишите по этому номеру нам в WhatsApp и в Viber. Юльчик, приветики с пятницей. Ну, как это звучит всегда классно, правда же? И долгожданное слово «вечер пятницы». Хочу поздравить с этой пятницей, с первой пятницей октября, свою любимую, нежную, единственную девочку Бронечку, пишет Геннадий. Единственную, нежную. Бронислава, после этих слов от вас в качестве благодарности в адрес Геннадия, наверное, могла бы прозвучать песня та самая Любы Успенской к единственному нежному «Бегу по полю снежному». Но снега-то у нас еще нет, да и рановато. И песня была выбрана вам, которая посвящена этим вечером. Сергей Лазарев в продолжении программы поздравлений на 101.6 FM ароматом и только для вас.

0: летают птицы.
1: Илоночка, вы, конечно, песню заказали такую призывающую осадки с неба, но хорошо, что не льющие, и у нас сегодня солнце заливается до сих пор в Даугавпилсе по-осеннему. Тепло, правда, температура воздуха, само собой, к вечеру, конечно, пропадает, но завтра все еще будет светить и обогревать. Друзья мои, программа поздравлений продолжается. Присоединиться можно разными из названных мною способов, которые я буду периодически называть, повторять, чтобы максимально все самое хорошее сегодня захватить и передать близким вашим в эфире на радио «Алиса Плюс». 654-25-300 – мой любимый способ. Связывайтесь с нами в смс-сообщениях, но этот номер уже другой. А пока звоните, звоните, еще раз звоните. 654-25-300. А чтобы прислать смс-сообщение в текстовом формате, здесь уже совершенно другой, но также неизменный контакт 20-20-10-16. Он же WhatsApp и Viber. А если хотите более емко во всех красках кого-то поздравить, alisaplus.lv, заходите, размещайте поздравления у нас на сайте. Андрю Саулюс, вам от друга Кости привет, и с днем рождения, он вас поздравляет, ценит вашу дружбу, уважает вас и по-своему любит. Самый-самый лучший мой любимый друг, товарищ. Счастья тебе, здоровья и побольше финансов, Андрюс, чтобы все у вас было. Поздравляем с днем рождения и желаем вам неоднократных успехов во всех ваших делах.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Заявка на песню «С пылу с жару» поступила. Михаил Шуфутинский, песня «Шарфик». Песня будет, обещаю, но как только привет передадим, это же самое главное. Алиса Плюс, передайте друзьям Виталию Куценю и Оксане Манжур, если они вдруг слышат, что Славик говорит о том, что без них выходные-то не выходные. Славик, вы знаете, мне кажется, самое время пригласить ваших друзей в гости, если без них выходные, ну никак. А еще и вечер пятницы, да, нужно как-то же созвониться, договориться. Поэтому, если Виталий и Оксана вдруг на 101.6FM все-таки услышали не только песню, а и призыв прийти в гости и провести отличный вечер этот и выходные в целом, то время выдвигаться в путь.

0: Не можешь дозвониться в эфир? Напиши смс на номер 2020-1016. СМС WhatsApp Viber.
1: 18 октября в Даугавпилсском дворце культуры состоится уже третий благотворительный концерт, где любимая музыка объединяет людей ради доброго дела. На сцене Елена Барель, ансамбль «Раздолье», хор «Малиновый звон», танцевальный коллектив «Узоры», Максим Крылов, балетная студия «Антре Дэнс», музыканты-аккомпаниаторы «Алмаз Шагапов», Ольга Гончарова и Юрий Каспер. Знакомые песни, яркие выступления и теплая атмосфера. И все это в поддержку строительства Староверского скита в Ливанском крае. Встречаемся на концерте 18 октября в 14.00 в Даугавпилсском дворце культуры.
2: В связи с расширением производства компания «Церам Оптек», расположенная в Ливанах, приглашает на работу фрезеровщиков, операторов и техников по производству изделий из оптического волокна со среднетехническим образованием и опытом работы на производстве. Обеспечиваем доставку сотрудников из Даугавпилса и Екапилса. Предлагаем медицинскую страховку и другие бонусы. Более подробная информация о вакансиях на портале CV Online. Справки по телефону 653-07-219.
3: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
4: Jūs visu varat.
3: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
4: Sveiks, mani sauc Tuta.
3: Un atdzīvini leģendas.
5: Es biju varenas.
6: TET Plus – tie ir nacionālas nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
7: Помните, сколько бы вам не было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.

светишь мне ярче, чем звезды, ярче, чем солнце на небосводе. И только с тобой я живой, с тобой я в небе, как птица свободен. Ты даришь мне крылья, ведь я летаю, это небо в глазах твоих. И будто бы целый мир замер сейчас только для нас двоих. Все в мире не вечно, а вечно лишь только наше мгновение. Держу тебя за руку все крепче, космическое притяжение. Мы любили друг друга во всех предыдущих жизнях. Да, я уверен, и будем во всех параллелях сквозь время.

0: эфире программа поздравлений.
1: Друзья мои, а прежде чем я перейду к следующему празднику и поздравлению, адресованному Наталье Фоминой в день рождения, юбилейная дата сегодня, Наташ, вас поздравляем. Я назову еще раз контакты, с помощью которых вы можете связываться с нами. И напомню, что музыкальный плейлист этого вечера, он формируется с вашим участием, само собой. Пишите, звоните, заказывайте. Номер для звонка 654-2530 или присылайте смс-послание в Вайбере, в WhatsApp. Обычные смс-ки тоже на номер 2020-1016. Наталью Фомину. Наталья, эти пожелания для вас от ВЛТ. Мы тоже желаем счастья, присоединяемся к этим словам. Поздравления для вас, дорогая Наташенька. Пусть каждый год прибавляет не забот, а красоты, мудрости, радости и денег. Я желаю, чтобы все у тебя было хорошо. Пусть дом будет полной чашей, сердце будет согрето твое любовью, а впереди ждут только добрые перемены. Счастья большого и настоящего вам, Наталья. Поздравляем с праздником!

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио Алиса Плюс.
1: Радио Алиса Плюс.
2: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе улицы Авеню утерян iPhone 13 Pro в черном чехле. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 28-259-531. Найдены документы на имя Даниэлс Балодис. Найденный паспорт находится в офисе радиостанции «Алиса Плюс» на Райне 28. Приходите. Контактный номер телефона 654-22-322. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
3: Потеряли? Нашли?

0: Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Зинтерс». И в интернете www.lemis.lv.
1: Не можешь дозвониться в эфир? Напиши смс на номер 2020 10 16.

0: Точное время вместе с официальным порталом по сравнению кредитов eLeasings.lv. Не знаешь, где выгоднее? Надоело искать, звонить и писать? Заходи на eLeasings.lv и бесплатно узнай, кто готов предложить лучшие условия. eLeasings – портал, где кредиторы борются за твою заявку, а не наоборот. Сравни с eLeasings. Тут проще, чем в банке.
1: eLeasings.lv. Предупреждаем. Заем стоит денег.
2: Точное время 18 часов.

0: зона поздравлений.
1: А на часах студийных ровно 18.00, и да, так быстро нарисовался новый час нашего пятничного вечера в программе поздравлений на волнах радио Алиса Плюс, и все та же я, Юлия Сергачева, у микрофона, приветствую всех, друзья мои. Присоединяйтесь к нам также, пишите, что празднуете или где вы, чем заняты вечером этой пятницы, может, уже дома и теплые тапки надели, может, ваш муж сегодня у плиты изображает шеф-повара мирового масштаба, а может быть, оно так и есть, можем поддержать его и привет передать. Кто-то наверняка из вас сейчас едет в сторону дома и считает уже последние светофоры до заветной парковки около дома, а у кого-то пятница только началась, друзья, собрались, музыка играет, может играть любимая вами музыка на 101.6 FM, настроение соответствующее. А может, наоборот, вы сегодня решили провести вечер тихо, спокойно и никому ничего не объяснять, и все это принимается, особенно поздравления. Звоните в эфир 654-2530, или принимаются ваши смс-сообщения по номеру 2020-1016, Viber, WhatsApp, также размещайте их на сайте нашем alisaplus.lv.

0: эфире программа поздравлений.
1: Погода на радио Алиса Плюс.
2: Несколько слов о погоде. Согласно прогнозу синоптиков, в продолжении дня в Даугавпилсе будет малооблачно, вероятность осадков равна нулю. Температура воздуха после максимальной отметки плюс 18 градусов ближе к вечеру опустится до плюс 9. Направление ветра южное, скорость буквально до 2 метров в секунду.
3: Крестьянское хозяйство «Аузинес» продает продовольственный картофель сортов «Винета», «Сарая» и «Джелли» по цене 30 центов за килограмм. Картофель среднего размера – 20 центов за килограмм. Доставка в Даугавпилс при заказе от 100 килограмм. Звоните в любое время – 29 11 74 00. 29 11 74 00.
0: В эфире программа поздравлений.
4: А вкусным остановкам в этом часе быть. С нами гастробар «Йоги Бир» в Даугавпилсе находится, который в самом центре города. Если вы любите вкусно поесть, то берите на заметку. К тому же, по будням вы можете попробовать еще и сытный комплексный обед по доступной цене. Напомню, что обеденные предложения действуют в будни с 11 до 3 часов дня и включают сразу три позиции – суп, основное блюдо и гарнир. И еще один большой плюс – это, конечно, расположение, центр города, Даугавпилс, улица Саулас, 32. Но, конечно, если вы не имеете возможности прийти лично, то блюдо «Йоги Бир» можно заказать с доставкой на дом, где бы вы ни были, в Даугавпилсе, конечно, через сервисы «Болт» или «Волт». Но, напомню, улица Саулас, 32, Даугавпилс. И также, если вы планируете не просто пообедать, а провести свое мероприятие, то вам помогут подобрать меню и сделать ваше мероприятие особенным. Или приходите лично. Саулас, 32, Даугавпилс.
0: В эфире программа поздравлений.

Минуточку внимания, послушайте, дети. Слово «любовь» главное на свете. Но все, что Андрюхой вам здесь рассказано, помните, наукой не доказано.

0: Программа поздравлений.
1: Ревизор Сергея Голомазова уже едет в Даугавпилс. Чиновникам приготовиться, остальным занять места в зале. Артур Смолянинов, Юлия Аук, Кирилл Сафонов, Шамиль Хаматов и другие в острые современные комедии о власти, страхе и большом самообмане. 23 октября в 19 часов. Даугавпилский дворец культуры. Только один спектакль. Билеты на ревизортеатр.ком и в Билишу сервис. Не ждите настоящего ревизора. Приходите на нашего.
2: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
3: Daugavpilī durvis ir vērusi jaunā Urogin klīnika. Mūsdienīga privātā uroloģijas un ginekoloģijas klīnika Raiņa ielā 26B. Klīnikā pacients pieņem ginekoloģe Alla Aleksandrova. Pieejams ginekologa konsultācijas, ginekoloģiskā un grūtnieču ultrasonogrāfija. Vizīte iespējams pieteikties pa tālruni 20-220-303. Plašāk informācija par pakalpojumiem un ārstiem pieejama mājaslapā urogin.lv. Ārstniecības iestāde ir piemērota veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai personām ar funkcionāliem traucējumiem.
0: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Добрый вечер, радио Алиса Плюс. И вам такого же доброго осеннего вечера. Еще и праздничный он вашей семье, Юлии Помяловой. Передайте, пожалуйста, поздравления. Юлечка, тезка моя, у вас сегодня праздник, день рождения. Самые главные слова и пожелания от вашей мамы. Доченька, поздравляю тебя с 31-летием. Желаю здоровья крепкого, счастья, любви, душевного спокойствия, чтобы рядом были только добрые и самые искренние люди. А в жизни пусть будет так, как хочешь ты. Побольше радостных моментов, приятных сюрпризов, исполнения всех твоих желаний. И пусть каждый Новый год твоей жизни приносит тебе уверенность, новые возможности и много поводов улыбаться. Будь любима, доченька, счастлива, береги себя. Я тебя очень сильно люблю и всегда буду рядышком, что бы ни случилось. Пусть только хорошая Юлечка с вами случается. Пусть получится все вами задуманное. И все прекрасные пожелания ваши исполнятся. Классно вам отметить Новый год жизни желаем и мы,

0: 4. Программа поздравлений.
1: С днем рождения, любимого мужа, хочу поздравить еще раз и напомнить о том, что жизнь прекрасна и как же здорово, что он есть у меня. Геннадий, 1 октября, вчера буквально у вас был праздник, но кто нам помешает праздновать и продолжить? Для вас от жены, от Верочки в пожеланиях оставлены были слова «люблю», «ценю», «уважаю», «обожаю» и «лучшего» желаю прямо в рифму. Верочка, вам тоже всего хорошего вместе с вашим мужем. Самое главное, Геннадий, вам здоровья, чтобы уже наверняка. А остальное вы обязательно все купите. Песню просили Верки Сердючки какую-нибудь, чтобы вы пустились в пляс. Мне кажется, у нас получится, правда?

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: Уважаемые слушатели, и еще одна вкусная остановка. Я с напоминанием к вам о том, что если вы в центре города работаете, живете, то адрес этот вы точно знаете. Улица Саулас, 32, Йоги-Бир Гастробар. В будни заглядывайте на полноценный комплексный обед с 11 до 15 часов. Действует специальное предложение по доступной цене, еще и вкусно. Суп, основное блюдо и гарнир. Ну а вечером Йоги-Бир уже подходит совсем для другого формата времяпрепровождения. Можно провести это время всей семьей, можно с коллегами, с друзьями, с детьми. К тому же для детей предусмотрено специальное меню, и даже есть место, где они могут поиграть, дети ваши. Если намечается важное событие, то Йоги-Бир вам поможет подобрать не только меню, но и сделает вечер особенным. Так что приходите или заказывайте доставку в Болт и Волт. Ну а адрес: улица Саулас, 32, Даугавпилс.
0: В эфире программа поздравлений.
1: Заявку музыкального характера вижу, прилетела, запускаем. Людмила Прыли на связи. Алиса Плюс, здравствуйте. Юлия, услышать бы песню «Белые туманы» в исполнении Сумишевского, пожалуйста. «As it is Мигла», «Ёжик в тумане». Мне кажется, это я была сегодня утром, и не только я. Вы понимаете, о чем я говорю завтра, кстати говоря, утром субботы. Утро будет таким же белым, таким же туманным. Но затем рассеется и выглянет солнце. Во всяком случае, синоптики нам это пообещали.

0: Добрые слова, приветы и поздравления на радио Алиса Плюс.
1: Домой? Или, может, еще посидим? С террасы не хочется уходить, когда на ней так уютно. Террасные маркизы, мягкие окна и перголы от Intthome. Для завтраков на свежем воздухе, встреч с друзьями и вечеров, которые хочется продлить. Подберите решение для своей террасы, и пусть любимое место для отдыха будет прямо у дома. По всем вопросам звоните 654-22-110 или приходите. Даугавпилс, Саулас, 57. Intthome. Еще по чашечке. Еще посидим.
2: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролип Комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
3: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше. Алиса Плюс.
0: В эфире программа поздравлений.
4: А сегодня особенный день в семье Прошиных. И, Виктория, вам от мужа Игоря большой пламенный привет и самые крепкие поцелуи в годовщину вашу совместную свадебную. Вам, помимо привета от мужа и того, что он очень сильно вас любит, просил передать. Конечно, он еще и высказаться решил на этот счет. Дорогая моя любимая женщина, сегодня наша с тобой дата. И чем дальше, тем больше я понимаю, что счастье — это не какие-то большие события, особенно когда запланировано. Счастье — это ты рядом, наш дом, наши с тобою дни, разговоры, наши привычки, даже совместные, наши маленькие споры и такие хорошие примирения. Спасибо тебе за эти годы вместе прожитые, за твое терпение, за то, что все это время мы — именно мы. И мы с тобою рука об руку идем по жизни. Хочу долго идти с тобою по жизни и снова выбираю тебя. Не знаю, какая у вас годовщина сегодня, но искренне желаю вам любить и как минимум до свадьбы золотой вместе вот так вот дружно, рука об руку, в любви и согласии.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Сегодня день рождения отмечает Айвор, и группа «Сектора Газа» была заказана с песней «30 лет». Ну и что, что 45? Как у нас у девушек всегда в душе 18, а вам, Айвор, вот всегда пусть остается 30, но, может быть, и то и меньше в душе, да? Музыкальный подарок готов. Пусть ваши гости уже за ваше здоровье, за вас поднимают бокалы. Ну а пока самые главные пожелания от жены Карины, от ваших детей. И вы счастливый человек, у вас есть семья, и вас очень сильно любят. Дорогой муж, тебе сегодня 45, и я, пишет ваша супруга, жена Карина, желаю тебе крепкого здоровья, исполнения желаний, чтобы в глазах твоих всегда не гас огонек и меньше переживать. Это вот очень вредно, Айвор, по пустякам особенно. Не волнуйтесь, все будет как будет, а лучше пусть будет всегда на ура. Пусть жизнь радует тебя событиями приятными, а дома тебя всегда ждет любовь, тепло и люди, которые тобою дорожат. Ну а теперь можно поднять бокалы. С днем рождения, Айвор! Всего вам хорошего, будьте здоровы!

0: эфире программа поздравлений.
1: Уважаемые слушатели, напомню, если вы ищете в поисках, да, где вкусно пообедать или провести свой вечер особенно, добро пожаловать в Йоги-бир Гастробар в Даугавпилсе. Находится на улице Саулас, 32. По будням, напомню, сытные комплексные обеды по доступной цене. И в этот комплекс входит суп, основное блюдо и гарнир. Все вкусно, быстро, с 11 до 3 часов дня. В самом сердце, как я уже сказала, Даугавпилса находится Йоги-бир Гастробар. Добраться можно из любой точки города, удобно причем, и для самых маленьких гостей есть специальное детское меню. А если планируете праздник, вам подберут меню и помогут сделать этот праздник особенным. Доставка тоже есть, вы можете заказать любимые блюда в Йоги-бир. Работает доставка через Волт и Болт. Выбирайте, что удобнее вам, или приходите лично. Даугавпилс, центр города, улица Саулас, 32.
0: В эфире программа поздравлений.

0: поздравлений.
1: А вот и ровно 1:08:19:01. Друзья мои, половина нашего пятничного марафона поздравительного где-то уже за бортом, и время сегодня, оно всегда летит, но с таким сегодня особенным энтузиазмом, будто бы тоже кто-то ждет очень сильно выходных и перематывает стрелку часов вперед. Впереди, кстати говоря, еще целых 2 часа. 2 часа музыки, любимой вами, поздравлений, приветов и тех самых слов, которых кому-то из вашего окружения, быть может, так не хватает, а вам так хочется сказать, так что не откладывайте. Номер для звонков в прямой эфир по-прежнему остается тот же 654-2500. Звоните, набирайте или смс-айте, присылайте в Viber, WhatsApp сообщение номер 2020-1016. Напомню, еще одна возможность. Это наш сайт. Размещайте поздравительные телеграммы alisaplus.lv. Если не можете определиться с музыкальным подарком, я, Юлия Сергачева, по-прежнему у микрофона, и в этом вам постараюсь помочь. Так что... Наш скорый поезд из поздравлений песен движется. Песня звучит не случайно. Раиса Богданова звонила, говорит: Надежду Кадышеву хочу. Прямо душа просится в пляс. Мне кажется, не то, что в пляс, а петь вы точно будете, Раенька. И у вас еще скоро праздники будут. И именины, и день рождения. Вот мы тортов налопаемся. 2 как минимум. Но пока не поздравляем, главное, будьте здоровы.

0: поздравлений.
1: Несколько слов о погоде. Согласно прогнозу синоптиков, в продолжении дня в Даугавпилсе будет малооблачно, вероятность осадков равна нулю. Температура воздуха после максимальной отметки плюс 18 градусов ближе к вечеру опустится до плюс 9. Направление ветра южное, скорость буквально до 2 метров в секунду.
0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления – на радио «Алиса Плюс».

В эфире программа поздравлений. У каждого металла есть своя история. Труба, когда-то бывшая частью дома. Диск, прошедший тысячи километров. Железо, которое слишком долго лежит без дела. Но металл никогда не бывает просто старым. В ЭТЛОМ его точно взвешивают и превращают в деньги. В ЭТЛОМ улетают.

0: Дуру 5. Е. Телефон 255-06-255.
1: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее. Программа поздравлений. Алиса Плюс.
2: Радио Алиса Плюс. Доброго вечера. С выходными и ваш коллектив поздравляем. И хотели бы Тоне привет отправить. Тоня, это ваши друзья. Как вы понимаете, из столицы, из Риги, здесь все неизменно. И привет вам. Не только с пятницей, с выходными поздравляют ваши друзья и, кстати говоря, присоединятся к вам этим вечером, но и со днем путания следов в осеннем парке. Вот такой вот повод отыскался сегодня в их календаре. И ваши друзья пишут, что в парке так жарко, так ярко бывает. И день еще ласков, как пламя, как знамя, рассвет под горами, пунцовые краски, цепочки, кружочки, на тропках следочки, запутаны в косы. Загадки, оглядки, осенние прятки, не высунув носа, сидишь ты дома. Тонечка, как-то вот, знаете, я читала и думала, что все-таки что-то позитивное в этом будет, не высунув носа. Не всовывать нос хочется, когда на улице холодно, да, за окном. А сегодня погода разгулялась, солнцем обласкала город весь наш, не на шутку. Поэтому завтра это вам такой небольшой спойлер, будет тоже тепло, и об этом мы уже и говорили, хоть и утро ожидается туманным, как было этим октябрьским утром, этим днем. Плюс 20 градусов. На завтра синоптики нарисовали, и солнце будет светить аж до самого вечера. Очень хочется в это верить.
1: В эфире программа поздравлений.

0: эфире программа поздравлений.
1: Выгодные предложения недели от Гинтару Мебелес. Скидка 15% на определенные категории товаров. Скидка 50% на ортопедические матрасы Nova Sleep. Скидка 30% на коллекции прошлого года. Делите покупку на 6 равных платежей. Без предоплаты, без переплаты. Покупайте также онлайн. GintaroMebelis.lv.
0: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62-63.
2: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.
0: В эфире программа поздравлений.
3: И если такой джингл звучит в эфире на 101.6 FM, это значит, что 100% будем прямо сейчас кого-то поздравлять. Игнатова Савелия на этот раз. Савелий, у вас сегодня день рождения, от Илмара примите поздравления. Я уже в рифму заговорила. И время делать громче вам звук в радиоприемнике. Скоро еще и музыкальный подарок прозвучит. Дорогой товарищ мой, поздравляю тебя с днем рождения. И пожелать сегодня хотелось бы... быть всегда в нужном месте, в нужное время, чтобы рядом были нужные люди и никогда не чувствовать себя ненужным человеком. Пусть все у тебя будет хорошо на работе, в личной жизни и, главное, в голове будет порядок. Желаю, чтобы никогда не знал, что такое пустой желудок, пустой кошелек и пустая душа. Ну и, конечно, мы желаем, присоединяясь, и любви, и счастья, здоровья, сил, вдохновения, всего самого наилучшего. С днем рождения вас, Савелий!

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: А только что Антонине осенний привет подоспел. Тончик у вас Евгений, как всегда, попытался согреть. И мне кажется, у него получится. И у меня даже уже песня готова практически. Она звучит, только до вас донесем самое главное. Антонине передайте привет от Евгения. Привет, конечно же, с любовью. Пусть сердце наполнится счастьем и кровью. Вот, Евгений. Вы мой кумир, если честно. Я вам признаю сейчас в эфире, в прямом. Когда сердце кровью наполняется, и оно курсирует, да, эта кровь по нему исправна и бесперебойна, это, согласитесь, очень хороший знак, значит, со здоровьем все хорошо. Тонь, вот мы вам здоровья желаем, соответственно, аналогию такую проводя. Ярких вам, Тонечка, выходных. Улыбка пусть у вас не сходит с лица, как и у меня, почему-то она всегда возникает на лице, когда Евгений пишет, но... Самое главное, чтобы вы улыбнулись. Тонь, хороших вам выходных совместных.

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: А к нам мужчина на радио «Алиса Плюс» обратился с желанием произнести его пожелание найти вторую половину женщину из Даугавпилса, желательно от 30 до 45 лет. Так что, милые дамы, зафиксируйте контактный номер телефона 25-612-437. И, конечно, пожелаем вам удачи в поисках находки всей своей жизни. И напомним, что если кто-то, быть может, из вас хочет познакомиться, то пишите на номер 2020-1016 и присылая смс-сообщение. Не забывайте дублировать в этом послании свой номер, чтобы он не оказался соседским и совпадал с тем, с которого вы нам пишете.
0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».

0: эфире программа поздравлений.
1: А в следующем привете, в следующем конкретном случае, я думаю, Виктория не только половину сердца, а целиком Павел его вам свое предоставил. И сколько лет вы уже вместе, вот сколько я на радио Алиса Плюс работаю, это как минимум. Любимой женщине Виктории передайте привет вместе с песней Натали. Она очень нравится, это исполнительница девушки моей. Виктория, вам от Павла привет. Пусть он подогреет ваш вечер и ваше настроение. Хороших вам выходных. Делайте громче, Натали уже в пути.

0: Не можешь дозвониться в эфир? Напиши смс на номер 2020 1016.
1: СМС, WhatsApp, Viber.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Алиса Плюс, день добрый. Ну, в принципе, может быть и день, да, но уже как бы дело к вечеру идет, даже ближе к ночи. Мы хотели бы поздравить друга, очень хорошего человека, с днем рождения поздравить. А как вашего друга зовут, вот этой информации нет, и я очень надеюсь, пока поздравление будет звучать в эфире и песня «Я в моменте», вы добавите, потому что что-то здесь в WhatsApp все еще печатаете, и было бы хорошо узнать, от кого это поздравление, чтобы оно не улетело просто так в эфир и не долетела до нужного адресата. Так, поздравляем Виктора с днем рождения. Без фамилии, но уже хорошо. Виктор, ловите, широко расставив руки и делайте громче звук. Эти поздравления для вас. Самое главное, пишет ваша подруга или друг, знакомый, не знаю пока, но, на мой взгляд, пишет человек, быть счастливым – это важно. А счастье, оно у каждого свое. Поэтому пусть у тебя в жизни будет все то, что обеспечит тебе бесконечный поток счастья. Улыбаться каждый день не для галочки, а от того, что все вокруг идет так, как надо, что все вокруг так, как хочется именно тебе. Пусть сбываются все самые заветные мечты, а если, Виктор, вдруг ваши мечты не будут сбываться, находите силы для того, чтобы сбывать их самому. С днем рождения вас!

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио Алиса Плюс.
1: Все мы изначально чайники с мечтами нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Программа поздравлений.
1: 654-2530. Друзья мои, напоминаю номер телефона, по которому вы можете дозвониться в прямой эфир как минимум еще целый час, и 8 минут у вас для этого есть. И эту возможность используйте по максимуму, просто песню выбирая для прослушивания себе лично или кому-то песню с поводом, быть может, определенным особенным подарим. Сообщайте, что это за повод, еще и присоединившись в СМС. СМС-послание направляйте на тот же номер знакомый. 20-20-10-16, он же Viber и WhatsApp, и пока еще есть возможность разместить заявку и у нас на сайте. alisaplus.lv. Алиса, здравствуйте, вечер добрый вам, можно жить в кайф. Вот так вот, четко, коротко, ясно, предложение хорошее, предложение поддерживаем.
2: Yeah.

все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.

0: поздравлений.
1: Друзья мои, снова доброго всем вам вечера пожелаю. Я, конечно, у микрофона все еще Юлия Сергачева, и мы с вами уже добрались до того самого часа, который обычно начинается со слов «Ой, а что, уже последняя программа поздравлений еще в эфире? А можно ли поздравить?» Можно. Это заключительный час на сегодня только лишь. Так что добавляйте громкости в радиоприемниках, доставайте из запасов все, что хотели сказать, кому хотели передать и кого хотели порадовать. Сообщайте имена этих людей. 654-25-300, номер для звонка. Или пишите 20-20-10-16, смс, вайбер, ватсап и наш сайт alisaplus.lv в вашем распоряжении. Ну а я музыкальный подарок подхвачу, он просто так без повода. Алиса Плюс, это Егорка с вами на связи. Хочу Михаила Боярского послушать. «Листья жгут, пожалуйста». Егорка, пожалуйста, всегда пожалуйста.

0: эфире программа поздравлений.
1: А чтобы следующую песню запустить в эфир, было немало уговоров. Инесса написала: «Алиса Плюс, я хочу услышать песню, передать привет подруге и сестре в одном флаконе. Вия, это вам от Инессы». И говорит: «Яблоки на снегу хочу Михаила Муромова». Вы же, Юля, говорили, что у песен нет сезонности. Вы знаете, яблоки, да, у нас, к счастью, имеются. А вот со снегом 2 октября как-то не сложилось. И это хорошо, друзья мои, давайте пока без него, да, осень золотая. Тепло, хорошо. Ну, может быть, не ближе к позднему вечеру тепло, но завтра обещали, что 100% будет хорошо и солнечно. А снег пока исключительно в песнях.

0: эфире программа поздравлений.
1: А я хочу познакомиться, и в этом часе вас, Алиса Плюс, попросить донести в эфир мое желание. А вдруг вот только сейчас та самая женщина от 30 до 45 лет подключилась на 101.6 FM, слушает и думает, ну все мужики, наверное, ну не то чтобы перевелись, но где-то уже они женаты, где-то они с кем-то они, и не хватает мне тепла этой осени, не хватает второй половины. Вот как раз-таки свое сердце готов предложить мужчина из Даугавпилса и познакомиться он с женщиной, как я уже и сказала, от 30 до 45 лет. Поэтому звоните, пишите 25-612-437, 25-612-437. Удачи вам и любви.
0: Программа поздравлений.

0: Не можешь дозвониться в эфир? Напиши смс на номер 2020-1016.
1: СМС WhatsApp Viber.
2: Шаланды полные кефали, в воде

0: В эфире программа поздравлений.
1: А праздники еще сегодня есть. И если вы о них не успели рассказать и поздравить одновременно, то напомню, 654-25-00. Дозванивайтесь, пока есть такая возможность. Она будет и завтра у вас. Но зачем откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня, особенно если это актуально к этой дате, 2 октября на календаре. 20-20-10-16. Пишите, пишите, еще раз пишите. СМСки направляйте также по этому номеру телефона в Вайбере, в Ватсапе. А мы продолжим в куражливом праздничном ритме. Енина Елена, у вас сегодня праздник, день рождения. Вас подруга Жанна поздравляет и желает вам всего наилучшего. Главное, быть счастливой. И если это возможно, в каждом мгновении, в обычном дне, даже не в праздничном, быть здоровой. И чтобы в жизни вашей было как можно меньше трудностей и как можно больше радости и всяких приятностей. Пусть все, что у вас есть, в общем, Елена, умножается, расширяется, масштабируется и станет во 100... на 101,6 миллионов круче. С днем рождения!

0: В эфире программа поздравлений.
1: Людмила, даже не буду говорить, что можно послушать. Песня у нас есть, и вы это 100% знаете. Тамара Гверцетели. Просто думали, наверное, а вдруг не успеем, да, до 9 послушать. Друзья, если вам тоже что-то хочется послушать, чтобы мы все успели сегодня, ну, может быть, не все, но по максимуму, вы можете о своих желаниях музыкальных сообщать в СМС. Пишите прямо сейчас 20-20-10-16.
2: Вступил по жизни, идет и кается судьба. Конец пути, обидно тресни, две рюмки водки и хвальба.

0: Радио Алиса Плюс. Добрый вечер. Здравствуйте.
1: Юлечка, можно Стаса с Костюшкиной послушать?
0: А вы сегодня на второй круг, да, решили пойти на абордаж? Павел, это вы, кажется,
1: да.
0: Я вас узнаю. Да, довольный такой, как котяру по весне. А так, еще раз, что хотели бы послушать, я себе зафиксирую, а то у меня, знаете, память уже такая
1: Стаса
0: девичья.
1: Стаса Костюшкина.
0: А Стаса Костюшкина. Какую-нибудь любую или что-то у вас на уме там нарисовалось?
1: Любую.
0: Любую, да, просто так захотелось. Никому ее не адресуете, не дарите себе
1: просто
0: любимому.
1: Так, для себя.
0: Просто так. Хорошо, я себе зафиксирую. Друзья мои, вы, конечно, молодцы. Времени не так много остается, но песни поступают и поступают вот прямо сейчас. Поступление у нас. Добрый вечер, радио Алиса Плюс. Давно вам ничего не писал, не просил. Может быть, и не скоро появлюсь. А можно песню «Тону»? Да ну, ну, петь я не буду, конечно, иначе закашляюсь. Мне кажется, не хватает мне сегодня дыхания. В глазах твоих тону. Послушаем, конечно. Ну, а Павел Костюшкин, ждите, буквально через несколько минут будет и для вас.

Масло дед комплекс, женщины топлес, жигала пресс, добавит мне стресс. Мой сетевой ник, звезда фотошопа, но тут с интернетом полная ж...

0: В эфире программа поздравлений.
1: И, пожалуй, заключительное на сегодня поздравление. Оно для Виктора адресовано. Снова Виктор поздравляет вас, и на этот раз уже понятно хотя бы кто. Алиса Плюс, передайте от Фаины пожелание моему хорошему товарищу и соседу еще в одном флаконе. Виктор, принимайте поздравления. Для вас песня уже практически звучит. Александр Буйнов исполнит которую. Вам пожелали всегда быть опорой для тех, кто вам дорог. Верить в себя и в силы свои, конечно. Вдохновлять окружающих своим примером. Менять этот мир к лучшему и всегда находить светлые стороны, даже в самых тяжелых ситуациях. Но лучше пусть их у вас не будет.
2: Пожары ему не страшны.

Ну а если у вас нету тети, то вам ее не потерять. И если вы не живете, то вам и не, то вам и не, то вам и не умирать, не умирать.

Ну что, друзья, мы услышимся завтра с новыми поводами для встречи на волнах радио «Алиса Плюс». Спасибо вам за эту встречу. И еще раз с выходными. Теплый завтра обещает нам денек. Юлия Сергачева, радио «Алиса Плюс». Микрофон пусть пока остужается. До вечера субботы. Услышимся на 101.6 FM в 17.00. Пока!

ты. Холодной зимой или весной, важно лишь с кем ты. Проносятся дни, как будто они киноленты. Но этот вопрос слышен всегда.

101.6 FM. Алиса Плюс.

Набросить на тебя теплый плед, прижать к плечу и отключить инет, и потеряться в этой пустоте, в этой темноте, в твоей красоте. Глаза в глаза, к носу нос, сквозь электричество пальцев касаться волос, дышать одним воздухом.

Эх, судьба моя, судьба. Не один я на столпах. Кем я был и кем я стал.

дома тебя ждут в толпе. Мальчики на стиле, девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от ушей. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на задние, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. Газ на полную, капюшон на голову.

языка грустный разговор. Памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди. Расскажи, что там ждет нас впереди. Так давай запоем, хоть толпой, хоть вдвоем.

радио «Алиса Плюс». 101.6 FM. «Алиса Плюс».